Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».

0: Привет, привет тебе, дорогой друг! Добро пожаловать на наше очередное онлайн-служение для детей. Слушай, по-моему, наступило настоящее лето у нас. Скажи, пожалуйста, как проходят твои каникулы? Скажите, может быть, кто-то из вас уже успел покупаться в этом году первый раз? А может быть, кто-то успел съездить на дачу, навестить бабушку или дедушку? А может быть, кто-то даже успел сходить в лес и собрать самую первую землянику и попробовать ее? Нам интересно знать о тебе. Все. Пожалуйста, пиши нам и присылай фотографии о том, как проходит твое лето. Если ты был с нами прошедшие два воскресенья, то ты, наверное, помнишь, что мы изучали первую и вторую заповедь Иисуса Христа. Вместе их называют Великой Заповедью. Давай вместе вспомним их. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей и всем разумением своим. И вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя. В прошлый раз мы с вами учили новую песню как раз об этих двух заповедях. Я предлагаю еще раз нам вместе вспомнить ее и спеть вместе.
1: Дорогие мои друзья, давайте будем петь вместе. Но вначале споем медленно, чтобы вы успели выучить песню, а потом все быстрее и быстрее. Я уверен, что у нас отлично получится. Ну что, мы готовы? Давайте будем петь.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что мы смогли снова с вами собраться вместе. Сегодня воскресенье, день для Господа, и это праздник. Я надеюсь, что вы посмотрели урок, который был в прошлое воскресенье. И надеюсь, вы помните, о чем он. Но если нет, давайте мы с вами повторим. Мы с вами говорили о том, что мы должны любить ближнего, как самого себя. И не желать ему, и не делать то, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой.
1: В Ветхом Завете мы с вами читаем о том, что Бог дал через Моисея заповеди для своего народа, чтобы они жили по ним и знали, что такое добро, а что зло. И уже в Новом Завете мы видим, что Божий Сын прожил безгрешную жизнь, Он исполнил все заповеди и учил людей поступать с любовью.
2: За Иисусом ходило много людей, которые видели в Нем великого Учителя. Они хотели слушать Его и учиться у Него. Однажды, чтобы рассказать людям о любви Небесного Отца, Иисус пошел на гору и, встав так, чтобы Его было всем хорошо слышно, начал говорить.
3: Об этих событиях написано в Евангелии от Матфея, 5, 6 и 7 главах. И это событие называют Нагорной проповедью. И ты и я тоже являемся учениками Иисуса Христа, и поэтому Его слова относятся к нам тоже.
2: Как ты думаешь, что это за заповедь? Чтобы это узнать, мы с тобой откроем Библию.
3: Бери свою Библию, открывай книгу Матфея, 5 главу, и мы прочитаем 21 и 22 стих. Если тебе это сложно, попроси взрослых тебе помочь.
0: И мы читаем, что здесь написано: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Мы читаем, что Иисус вспоминает заповеди Ветхого Завета и говорит, что убивать — это грех, и это знал каждый израильтянин.
2: Бог дает жизнь людям, и мы можем радоваться и благодарить Бога за это.
0: Человек не может сказать, например, своему сердцу: «Не стучи», или, например, своему мозгу: «Не думай». Бог сотворил тебя и меня, и поэтому только Бог может решать, кому жить, а кому умирать. Но когда человек убивает другого человека, он согрешает, потому что Бог не разрешил этого делать. Ведь каждый человек принадлежит Богу, потому что Он создал каждого из нас.
1: Если ты дитя Божье, то не делай зла своим ближним, ни словами, ни поступками. Бог любит каждого человека и хочет, чтобы ты тоже любил всех людей. Бог наказывает тех, кто делает зло. Как мы читаем в этом стихе, подлежит суду.
0: Давайте мы с вами прочитаем дальше. 22 стих. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему: рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону, то есть Верховному Судилищу. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Это то место, где будут наказаны сатана и ангелы, последовавшие за ним».
1: Иисус говорит, что если ты или я гневаемся на того, кто рядом, напрасно, то есть по своим интересам, то мы грешим. Например, ты хотел, чтобы что-то произошло, как ты придумал, а происходит все совсем по-другому. Возможно, ты долго ждал поездку в парк развлечений, но сломалась машина, и вы не смогли поехать. Что ты будешь делать? Закатишь истерику? Возможно, ты хотел, чтобы тебе на день рождения подарили новый телефон, а родители сказали, что тебе нужно купить новые джинсы, и это будет их подарок на день рождения. Тебя это раздражает, огорчает, ты начинаешь кричать, обижаешься и уходишь от всех подальше и не хочешь общаться. Библия говорит, что таким образом ты грешишь. А может быть, ты не выполнил домашние обязанности и решил идти гулять, тебя уже ждут ребята, а родители тебя не пускают. Ты раздражен, начинаешь обвинять родителей, что они не правы, но ты поступаешь неправильно. Если ты дитё Божье, то не делай зла своему ближнему, ни словами, ни поступками. Господь говорит, что если ты грешишь, то ты должен быть наказан. Тебе нужно помолиться и попросить прощения у Господа и сказать: «Господь, прости меня за мой гнев. Ты знаешь, что для меня лучше, и помоги мне в смирении принять это, потому что я знаю, что ты меня любишь. И я уверена, Господь тебе даст спокойствие, радость и мир». Постарайся с этим не затягивать, потому что Господь говорит: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». И это значит, что проблему нужно решить как можно скорее. Также в 22 стихе мы можем прочитать, что Бог говорит, чтобы мы не осуждали, чтобы не говорили, что кто-то глупый, или что он ничего не умеет, или что от него нет никакой пользы. Для Иисуса важен каждый человек. Бог в каждого человека вложил особенные дары и таланты, и у Бога есть особенный план для каждого, который можешь исполнить только ты. Когда мы осуждаем человека, мы говорим, что кто-то в чем-то плох. Но Бог сотворил каждого человека прекрасно. И если мы говорим что-то плохо о человеке, значит, мы осуждаем того, кто его сотворил. В Матфея 7 главе 3 стихе записано, как Иисус в Нагорной проповеди сравнил осуждение с сучком в глазе другого человека и сказал, что мы часто не замечаем бревна в нашем глазу. Поэтому, прежде чем подумать или осудить кого-то, мы должны спросить себя, не согрешаю ли я так. Если мы сравним себя со святым Богом, то мы увидим, что мы далеко не идеальны, и мы можем молиться за людей, которых мы видим, по нашему мнению, плохо поступающими. Мы должны помнить, что люди живут перед Богом, а не перед нами. И мы можем не знать, почему они так поступают. Если это твой близкий друг, то ты можешь пообщаться с ним и спросить его мотивы, и сказать, что говорит Библия по этому поводу. Если ты дитя Божие, не оскорбляй своего ближнего ни словами, ни поступками. На осуждение похоже оскорбление. Некоторые говорят матерные слова на кого-то. И если ты вдруг нечаянно их услышал, то сразу попроси Господа в молитве защитить тебя от них, чтобы они не остались в твоем разуме, и сам не произноси их, потому что они оскорбляют Бога. А если тебя оскорбляют или осуждают, то что тебе делать? В Библии об этом говорится. Давайте мы с вами прочитаем Матфея 5 глава 44 стих. Иисус говорит на горной проповеди: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Нам с вами нужно любить, благословлять, благотворить, то есть делать добро, и молиться. Делая так, мы проявим к этим людям любовь, ту, которую проявил к нам Иисус Христос. Но у нас, у людей, нет сил так поступать. Но Бог может их нам дать. Возможно, в садике или в школе кто-то над тобой часто смеется или обзывается, или, может быть, говорит про тебя какие-то плохие вещи. Обратись к Господу в молитве и попроси дать к этим людям любовь. И я уверена, Бог даст тебе в сердце радость и любовь. Может быть, ты сам часто обижал кого-то или обзывал. Ты знаешь, это очень больно и обидно. Каин, когда прогневался на Авеля, он лишил его жизни, он убил его и был наказан Богом. Человек, который обзывает, говорит злые или грязные слова на ближнего, он ранит его душу. Поэтому Господь наказывает таких людей. Все мы грешим, причиняем зло нашим ближним. Господь называет это грехом. Он не может оставить без наказания всякое зло. Поэтому ты и я должны быть наказаны. Но Он любит тебя и взял твое наказание на себя, когда был распят на кресте. Теперь
3: ты можешь попросить у него прощения, поблагодарить его, и ты станешь дочкой или сыном Иисуса Господа. Он даст тебе свою любовь, чтобы ты мог любить своих ближних и не злиться на них. Если ты уже дитя Господа, тебе нужно читать Библию, запоминать, что в ней написано, разговаривать с Богом, и тогда Он даст тебе свою любовь, чтобы ты мог дарить ее своим ближним, как Он дает и тебе. Если ты дитя Божье, не делай зла своим ближним, ни словом и ни делом. Пусть Бог поможет тебе в исполнении этой заповеди. Благословение тебе на этой неделе.
4: Спасибо большое, Оле, за урок. Нам очень хотелось, чтобы у тебя осталось что-то, что будет напоминать тебе о том, что ранить ближнего, сделать больно другому можно не только физически, но и словами. И это огорчает нашего Господа. Он называет это грехом. И даже плохие мысли, которые приходят в твою голову о ком-то другом, это тоже грех. И мы очень надеемся, что поделка, которую мы сегодня с тобой сделаем, поможет тебе всегда помнить о том, что поступать, говорить и даже думать по отношению к другим нужно стараться всегда с любовью. Поэтому я приглашаю Лену, и она объяснит, покажет и поможет сделать нам с тобой эту чудесную поделку.
5: Дорогие ребята, приветствую вас! Сегодня хочу рассказать, как делать вот такую поделку, которая показывает о том, какое отношение к другим хочет видеть в нас Бог. Он хочет, чтобы мы говорили с любовью, думали с любовью и делали дела с любовью. Приступим? Для этой поделки нам с вами понадобится 2 листа цветной бумаги, тонированной с двух сторон, разного цвета, клей-карандаш, темная ручка или фломастер, простой карандаш и ножницы. Первым делом мы берем один лист и складываем его пополам. Потом обводим свою руку. Сгиб должен оказаться, где край ладошки у мизинца. Потому что здесь будет как книжечка раскрываться. Мы здесь не разрезаем. Обведите ваши пальчики. Пальчики ребенка. Здесь разрезать не нужно. Так.

Вот здесь мы оставляем место. Здесь можно закруглить края, чтобы получилась вот такая книжечка. Далее нам нужно вырезать 3 вот таких сердечка размером как раз центральную часть ладошки. Я это делаю на глаз. Вы же можете замерить 3-4 сантиметра высоту. Смотрите, как мы с вами сделаем. Складываю пополам листочек. Рисую сердце. Мы это вырезаем с вами. Получается сердечко. Складываем еще раз. Можно это же сердечко обвести. Так, и еще раз. Или вы можете заранее подготовить форму сердца и 3 раза обвести ее отдельно, если вам так удобнее. У нас получилось 3 сердца. Их нужно склеить между собой вот таким образом. Как книжечку. Так. Теперь, где остались одинарные листочки, мы таким образом вклеиваем ладошки.

У нас получилась с вами книжечка. Таким образом. Сейчас внутри нужно сделать надписи. Надписи у нас следующие. Говори с любовью.

0: Вот получилась такая книжечка. Говори с любовью, думай с любовью, поступай с любовью. Буду рада увидеть и ваши поделки.
1: Спасибо, что сегодня ты был вместе с нами. Не забудь прислать свою поделку на нашу почту. Нам очень интересно увидеть, как здорово она у тебя получилась. Давай в окончании вместе помолимся. Дорогой наш Господь, спасибо тебе за это чудесное время, которое мы могли провести вместе. Спасибо тебе за твое слово, за Библию, за то, что в ней, Господь, мы можем прочитать и узнать тебя лучше, и узнать, как нам поступать в этой жизни. Пожалуйста, помоги нам любить тех, кто находится рядом с нами, в наших словах, в наших делах и даже в наших мыслях. И, пожалуйста, храни каждого мальчишку и девчонку на этой неделе. Аминь. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Призванные Господом дети Божьи, настало время изучать Библию. Вы на программе «Вечная истина», и с нами пастор Геннадий Строков.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь будем говорить о Божьем справедливом выборе, который описан в 9 главе книги «Послания к римлянам». Я прочту сегодняшний текст. «Не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак, ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «За что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» А ты кто, человек, что споришь с Богом? Издели, скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из одной и той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? На прошлом занятии мы рассмотрели пример с Исавом и Иаковом. Исав показан в Писании как мирской человек, который не волновался ни о чем духовном. Иаков же, хотя не был хорошим человеком, напротив, ценил духовные вещи. Знал ли Господь обо всем этом? Конечно, да. Именно поэтому Господь и возненавидел Исава, а возлюбил Иакова. Именно поэтому Господь и сказал, что он избрал младшего, а не старшего. Обычно старший сын получает все благословения, однако Господь определил по-иному. Предопределение было сделано еще до того, как дети совершили что-либо хорошее или плохое. Сегодня мы рассмотрим другой пример, упомянутый апостолом Павлом в данной главе. Прочитаем еще раз 17 стиха. «Ибо Писание говорит фараону: „Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле“. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: „За что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Издели, скажет ли сделавшему его: „Зачем ты меня так сделал?“ Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Сложный отрывок, не так ли? Разберемся, в чем здесь дело. Мы вернулись к книге «Исход», и что же мы нашли? Мы видим Божьих людей в Египте, и Господь желает освободить их. Моисей является как бы агентом освобождения. И Господь велит Моисею идти к фараону и сказать ему освободить этих людей. Поэтому Моисей отправляется к фараону и просит его отпустить людей. Фараон отказывает Моисею. Тогда Господь посылает на Египет и на фараона 10 казней. А теперь посмотрим на эту ситуацию по-иному. Если бы фараон подумал: какой странный человек этот Моисей. Ну ладно, так уж и быть, я позволю этим людям идти. Если бы все произошло именно так, тогда мы никогда не узнали бы о великом Божьем освобождении людей. Но так как сердце фараона ожесточилось, и он не дал Божьим людям свободы, Господь вынужден был применить власть в форме казни на Египет и фараона. И данное освобождение является одним из величайших чудес мира. Все знают о власти и силе Божьей только потому, что кто-то ей противостоял. Думаю, что фараон в книге «Исход» был как бы символом зла. Таким образом, в 9, 10 и 11 главах, как отмечают богословы, речь идет о понимании Божьей справедливости. Все, что Господь делал, делает, и все, что Господь собирается делать, все справедливо. И мы должны отстаивать Божью справедливость в этом мире. Об этом и идет речь в данных главах послания. И все это имеет отношение ко злу. Почему Господь допускает зло? Это один из главных вопросов богословия и философии. Библия поднимает эту проблему. Почему же зло существует? Почему Бог терпит его и не уничтожает? Знаете, на этот вопрос есть простой ответ. Если Бог пожелает уничтожить зло, Он это сделает. Причем Он уничтожит и крупное зло, и мелкое. И вот вопрос. А кто тогда останется на земле? Очень часто я был свидетелем такой картины. Человек очень эмоционально, с претензией к Богу, спрашивает, почему он терпит разных беззаконников и вообще зло, которое есть в этом мире? И после объяснения, что Бог может уничтожить и большое, и малое зло, я спрашивал, «Итак, если Бог уничтожит все злое, кто останется? И конкретно, вас Бог оставит или уничтожит?» И тогда обычно эмоции уходят, претензии к Богу снимаются, наступает понимание. Итак, зло в этом мире существует, и, используя его, Господь показывает свою любовь к людям. Используя зло, Господь показывает свою милость и благодать. Господь показывает свою милость, которая не основывается на том, что мы делаем или чего мы достигли. Господь посылает нам милость, которая является безусловной. Как мы уже говорили, слово «милость» упоминается в Священном Писании 366 раз. На каждый день в году, и даже хватает на високосный год, потому что Господь знает, что каждый день в году мы нуждаемся в Божьей милости и благодати. Итак, почему же Господь терпит зло? Может быть, зло в данном случае выступает как черный бархат, на котором Господь выставляет свои самые прекрасные бриллианты. Господь поступает, как многие ювелиры, которые выставляют свои лучшие бриллианты и самые драгоценные камни на черном бархате, чтобы в полной мере показать их красоту и ценность. Как же Господь может показать суть его характера без существования зла? Итак, почему же зло есть в этом мире? Я не знаю. Но дает ли нам Господь какие-либо объяснения по этому поводу? Думаю, что ответом является 7 стих из 45 главы книги пророка Исаии, где Господь говорит, что Он сотворил свет и тьму, Он сотворил мир и зло. Господь является Творцом всего. Является ли это правдой? Мы всегда отождествляем Господа сотворением всего доброго, но можем ли мы считать Господа Творцом зла? Обратимся к Соломону, мудрейшему человеку на земле. Соломон говорил, что в дни радости мы должны радоваться. Но когда приходят тяжелые времена, мы должны понимать, что именно Господь посылает нам и первое, и второе. Это возможно? Думаю, да. Я считаю, что зло существует, потому что Господь допускает его существование. Так как если бы зло существовало против воли Господней, тогда Господь был бы меньше, чем Бог. Библия говорит, что его сотворил Господь. Итак, возможно ли, что Господь является ответственным за приятные моменты вашей жизни, и Господь также посылает или допускает трудности и испытания на вашем пути? Священное Писание говорит, «Я сотворил одно так же, как и второе». В 5 главе послания к римлянам говорится, что благодаря страданиям мы принимаем милость Божью, без страданий мы бы ее не приняли. Если бы наши сердца не страдали, мы никогда не испытали бы великого чувства наполнения наших сердец Божьей любовью. Страдания и прославление идут рядом. Священное Писание говорит об этом во многих местах. И теперь, вероятно, эту истину воплощает собой фараон. Павел воображает себе диалог с вымышленным оппонентом и говорит, «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал?» Конечно же, изделие является пассивным,

0: Вот в чем она заключается. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. В данной главе Павел цитирует 22 стиха из Ветхого Завета. Только задумайтесь. Данная глава включает в себе 32 стиха, и 22 из них процитированы из Ветхого Завета. Думаю, апостол Павел делает это, потому что в данном отрывке он поднимает проблему иудеев, которая описана в Ветхом Завете. И мне кажется, Павел это делает для того, чтобы показать, что не только он, но и пророки провозглашали истину, что все находится под Божьим контролем. Об этом говорили и апостолы, когда молились Господу о будущем, включая и распятие Иисуса Христа и их гонения. Они молились и просили Господа послать им благодать, чтобы они смогли правильно ответить на все то, что их ждет со стороны людей. Ученики молились о том, что им предопределил Господь, и что с ними должно будет случиться, хотя пока не случилось. Итак, мы видим, что об этом говорили пророки, об этом говорили апостолы, а не только один Павел. Обратите внимание, в Священном Писании часто говорится, что все находится под Божьим контролем, все происходит по Божьей воле, за всем стоит Божья власть, и все совершается во имя Божьей славы. Священное Писание говорит об этом часто, но на этом не делается главный акцент Писания. Посмотрите на слово «предопределение» в оглавлении терминов Священного Писания. Как часто это слово упоминается в Библии? Мы видим, что это понятие не является главной темой. Однако Павел говорит об этом, потому что его сердце болит за иудеев. Иудеи были избранными, они имели великое преимущество, и при этом они отвернулись от Господа. У Павла сердце рвалось на части, когда он об этом думал. Другие народы, например, жившие в городе Ефес, были язычниками, их мораль была непостижимой. Эти люди не были праведными, религиозными и духовными, но при этом они повернулись к Богу. Иудеи же были праведными, религиозными, духовными, однако язычники нет. Но при этом иудеи отвернулись от Господа. Именно поэтому Павел был огорчен, и он молился Господу и просил откровения, чтобы решить данную проблему. Думаю, что суть этого отрывка можно передать выражением, которое вы, должно быть, не раз слышали. Не всякий, кто говорит о небесах, попадет на небо. Не все те, кто от Израиля, являются израильтянами. Не все те, кто говорят, что они из церкви, являются частью церкви. Таким образом, каждый из нас должен задать себе вопрос: а как же я? Я настоящий? Тот ли я, кем себя считаю? Как мы видим, иудеи, которые имели привилегии, на самом деле не были истинными. Они считали себя спасенными только потому, что являются иудеями и еще обрезанными. Фарисеи считали себя спасенными, потому что они знали Божий закон на память. Они выучивали первые 5 книг Священного Писания. А хотели бы вы выучить наизусть Левит, Второзаконие, Исход? Фарисеи делали это. Я же призываю вас выучить на память 8 главу послания к римлянам. Однако не в этом суть. Можно на память знать закон, но не исполнять его. Можно быть членом церкви, но при этом далеким от церкви. Если вы считаете, что представляете собой церковь Христову только потому, что вы в нее ходите, или потому, что вы выросли в церкви, так как ваши мама и папа были верующими и ходили в церковь, тогда вы не видите главной сути. Для нас самое важное – веровать в смерть и воскресение Иисуса Христа и веровать в наше с Ним единство. В этом и заключается суть книги «Послание к римлянам».
1: Дорогой друг, Господь Бог среди тебя, Он желает спасти тебя. Это была программа «Вечная истина». До встречи!

О сновидениях. Верите ли вы сновидениям? Сновидения — продукт автоматической деятельности мозговых центров во время сна. В образах и картинах одни сновидения остаются в памяти надолго —

другие сразу же исчезают. Вопрос о сновидениях до сих пор полностью не изучен психологией и медициной, но опыт показывает, что одним снам можно верить, другим нет. Есть сны от Бога, пророческие сны, а есть сновидения пустые, вызванные внешними причинами, например, нездоровой пищей, принятой перед сном. Как различать эти сновидения? У каждого должен быть свой опыт. Так называемым сонникам я не верю. В Библии мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда Он, Господь, открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Значит, Бог может говорить с нами через сновидения.

конь рыжий. Интересуюсь толкованием откровения. Многое мне непонятно, а недавно прочел книгу Романа Гуля «Конь рыжий». Думал, там найду объяснение этому символу. По Гулю конь рыжий — это анархизм. Так ли вы понимаете? Мне, как и вам, многое в откровении Иоанну непонятно. Но многое верующим известно. Конь рыжий, полагают, означает кровопролитие и войны. Всаднику на этом коне дан меч, чтобы люди убивали друг друга. Там же, в 6 главе Откровения Иоанну, был показан конь белый, что означает невинность, святость, чистоту, мир, благословение, и всадник его Господь Иисус Христос. Сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Откровение, глава 19, стих 11. Мир этого всадника не принял. Была снята вторая печать, а за ней открывается конь рыжий, что означает голод, болезни и страдания. Все это надлежит перенести миру, который отверг и продолжает отвергать белого всадника.

Его покой. У нас вчера на уроке воскресной школы разбирался первый стих 4 главы послания к евреям. Там говорится о покое. В Ветхом Завете суббота называлась днем покоя. Нужно ли понимать, что в этом стихе также говорится о субботе? Чтобы читатель понял, о чем здесь идет речь, я приведу этот стих полностью. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Нет никакого основания полагать, что апостол Павел имел здесь в виду субботу. Покой Христа — это не суббота. Это покой во все 7 дней недели. Вспомним его благой призыв: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», то есть «дам вам покой». Евангелие от Матфея. Христос обещает и дает покой душе каждый день, покой в земной жизни, а не только за гробом. Человеку нужен покой на земле, где его отягчают физические, материальные и духовные недуги. Какое бы время ни было у человека, Христос может и хочет дать человеку покой. Но для этого человек должен быть готовым взять на себя иго Христа. Это уже не бремя, это правильное состояние души. Такое иго не подвиг, а благо. Христос сказал: «Бремя мое легко». Если человек страдает и мучится от волнений, от атак греха, это значит, что он должен войти в покой Божий, в покой Христа, о котором и говорится в указанном вами стихе. Если человек возьмется за исполнение субботы, это ему не поможет без доверия Христу. Для новозаветных верующих покой Божий — Христос, а не суббота.

Как побеждать зло? Зло торжествует и причиняет людям много страданий. Откуда оно и как его побеждать? Нужно ли доказывать, что в окружающем нас мире торжествует зло? Это знает каждый. Кажется, злом пропитана вся земная атмосфера. Писание заявляет прямо: «Весь мир лежит во зле». Горе миру, лежащему во зле. Но горе и тому, кого зло положило на лопатки, кто в борьбе со злом не устоял, а был им побежден. Откуда пришло зло на землю? Оно пришло вместе с Люцифером, сброшенным с небес. Он убийца от начала. Нам непонятно, что святой, созданный добрым и знающим, никем не соблазненный, породил в себе и из себя зло, что он задумал стать Богом наряду с Богом. Многое нам непонятно, но этот факт объясняет, что Бог мрака и зла наполняет ненавистью весь мир. Почему Бог допустил на земле зло? Может быть, для того, чтобы люди узнали, как велик и любвеобилен Бог к человеку. Да, мы именно таким путем познаем любовь Бога, когда познаем, как жесток к человеку носитель и рассадник зла – сатана. Вас беспокоит вопрос, как бороться со злом. На этот вопрос ответ дает Писание: «Побеждай зло добром». Римлянам, глава 12, стих 21. Слава Богу, эту непосильную задачу победить зло в себе самом взял на себя Иисус Христос. Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Каждый верующий в Него, каждый приходящий к Нему вступает в победную жизнь над злом, получает новое сердце, не терпящее зла ни в себе самом, ни в окружающем нас мире. Как же побеждать зло? Зло нельзя победить ни танками, ни атомными бомбами, а только добром. Побеждай зло добром. Вот лекарство, данное нам Богом в борьбе со злом. Многовековой опыт показал, что совет Христа и советы апостолов истинны и справедливы. «Если враг твой голоден, накорми его», — сказал Христос. «Но я этого не могу», — может возразить читатель. «Конечно, вы не сможете это сделать до тех пор, пока не позволите Христу занять ваше сердце. Дайте Ему место в вашем сердце, и Он за вас это сделает». Друзей не делают репрессиями, тюрьмами, ссылками. Так делают только врагов. Как печально, что история религии полна фактами ужасного насилия. И поныне люди не могут забыть священной инквизиции. Это черное пятно на лице формального христианства никогда не будет смыто. Слишком тяжело перечислять злодеяния фальшивой церкви. Я рад, что принадлежу к такой церкви, которая не пролила ни одной капли чужой крови. Наоборот, она проливала свою кровь за правду, за истину Божию. Она никого не била розгами, но сама была избиваема. Я рад, что принадлежу к такой церкви, которая не заточила в тюрьму ни одного своего противника, а наоборот, сама шла в цепях и кандалах, сама сидела в тюрьмах и лагерях. Она там и возвещала спасение Христово, Его любовь, Его победу над злом. Если читатель, прочтя это, скажет: «Сегодня с Божьей помощью я не допущу в свое сердце зла», это очень хорошо. Но это не все, что ожидает от человека Бог. Писание говорит: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Исход, глава 1, стихи 16-17. Перестать делать зло —
Это только половина дела, половина Божьей заповеди. Вторая половина – научитесь делать добро, так же важна, как и первая. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, утверждает Писание. Почему? Потому что тот, кто не делает добро, будет обязательно делать зло. Ничего не делают только мертвые. Мир страдает не потому, что люди делают злое, а потому, что они не научились делать добро, к которому призывает Евангелие. «Не устоять худу против добра», говорит русская пословица. Но так как добра на земле слишком мало, зло торжествует и причиняет людям неимоверное страдание.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Спирджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Дорогие братья и сестры, я приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня у нас особенный день, потому что сегодня мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Господь называет это «вечерей Господней». И мы читаем, каким образом это все происходило. И интересен один момент, что во время вечери Господней, тогда Господь Иисус Христос оставил эту новую заповедь, заповедь Нового Завета, тогда, когда ученики сидели вокруг этой трапезы, да, или этой вечери, то мы читаем о том, что Христос неожиданно встал, и Он совершил нечто невероятное. Он взял полотенце, припоясался, Он взял воду, налил в умывальницу и начал мыть ноги Своим ученикам. Конечно же, ученики были в недоумении. Они пытались Ему возражать. Но Господь сказал им, что «Я оставляю вам пример». Пример для подражания. Господь оставил нам пример не для того, чтобы буквально мыть ноги друг другу, как некоторые это делают сегодня, но для того, чтобы служить друг другу. Для того, чтобы почитать другого высшим себя. И вот то, что Господь сделал это именно во время вечери Господней, это указывает на то, что это очень важно. Что с одной стороны, мы должны помнить о том, что Он сделал для нас. А с другой стороны, мы должны помнить о том, что мы должны делать друг для друга. А именно, любить друг друга, как Он возлюбил нас. Служить друг другу, как Он служил нам. И почитать другого высшим себя. Я хочу прочитать место Писания, которое записано в послании к филиппийцам. Это 2 глава, 3 стих, где Господь через апостола Павла говорит именно об этом. Мы читаем: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Вы знаете, оказывается, что для того, чтобы научиться почитать друг друга высшим себя, необходимо обратить внимание на вот эти вот три момента. И самое первое мы прочитали, что «ничего не делайте по любопрению». Вы знаете, слово «любопрение» состоит из двух частей. «Любить прения», «любить споры». И то, о чем я говорю вам, я не говорю как достигший. Я прежде всего говорю себе, потому что я также иногда попадаю вот в эту ловушку, тогда, когда начинаю спорить, и вы знаете, очень часто моя жена говорит мне: «Что ты хочешь? Ты хочешь быть правым или ты хочешь быть счастливым?» Почему? Потому что действительно невозможно выиграть в споре. Даже если вы выиграли в какой-то своей правоте, то вы проиграли в отношениях. Потому что очень часто споры, они ведут к ссорам. И поэтому Господь на страницах Священного Писания предупреждает нас. Мы читаем Титу, 3 глава, 9 стих, написано: «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Вы знаете, апостол Павел написал эти слова филиппийцам. Филиппийцы – это были верующие, которые жили в городе Филиппы. А город Филиппы находился в Греции. И вот когда мы читаем историю, то оказывается, что в Древней Греции была очень развита философия. Там было много последователей Платона, Сократа, Аристотеля, эпикурейцев, стоиков, скептиков и так далее, которые постоянно друг с другом спорили. А все остальные жители этого города, они наблюдали за их спорами. Это было для них самое приятное занятие – наблюдать за этими словесными баталиями. И вот мы читаем это, в частности, происходило в городе Афины, Деяния апостолов 17:21, написано: «Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Что-нибудь новое. И мы читаем о том, что однажды они даже спорили с апостолом Павлом. Это написано в книге «Деяния апостолов» 17:18. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать нам этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И вы знаете, эта проблема была не только у афинян. Эту же проблему мы находим и у коринфян. Апостол Павел им пишет в своем послании: «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» 1 Коринфянам 3:3. То же самое мы читаем о том, когда апостол Павел обращается к Титу, это 1 Титу 1:4, это относится к Ефесянам. «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры». Не больше споры, нежели Божье назидание в вере. То же самое апостол Павел говорит Колоссянам. Мы читаем в Колоссянам 2:8: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Но, дорогие братья и сестры, это относится не только к жителям Древней Греции, не только к афинянам, коринфянам, колоссянам, к филиппийцам, но это относится прежде всего к нам с вами, что если мы хотим научиться почитать один другого высшим себя, то самое первое, что мы должны достичь в своем сердце, от чего мы должны освободиться, это от любопрения. Потому что так мы прочитали в Слове Божьем, что как вот ничего не делайте по любопрению. Нам необходимо отбросить любопрение, вот эту любовь к прениям, любовь к спорам, любовь к тому, чтобы настаивать на своем, достигать своего. Это очень важно. Это очень важно для каждого из нас с вами. Потому что в противном случае мы не сможем научиться почитать один другого высшим себя. Также для того, чтобы почитать один другого высшим себя, необходимо не только отбросить любопрение, но также и отбросить тщеславие. Слово «тщеславие» содержит в себе слово «слава», то есть это стремление к славе, это стремление к почитанию, чтобы человека почитали, превозносили, это гордость, это высокомерие. Мы читаем в Слове Божьем, притчи 11:2 написано: «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». Со смиренными мудрость. Вы знаете, когда кроткий человек заходит в комнату, то он обычно говорит: «Кого я вижу?». А когда гордый человек заходит в комнату, то он обычно говорит: «А вот и я». Вот в этом разница, в этом разница. Одно дело, когда человек смотрит на других, другое дело, когда он показывает себя. Я уже как-то говорил о том, что во время моей миссионерской путешествия вот в Кении, в Африке, нам надо было перелетать из одного города в другой, и там стоял такой старенький самолетик, и на нем были написаны слова «Авиалинии Кении». а ниже подписано «Гордость Африки». И когда я прочитал это слово «гордость Африки», я сразу вспомнил место Писания, записанное в книге притчей 16:18, написано: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Поэтому нелегко было садиться в этот самолет, но, слава Богу, мы долетели благополучно. Вы знаете, когда мы читаем Слово Божие, то Господь предупреждает нас. Он предупреждает нас многократно на страницах Священного Писания, чтобы в нашем сердце не было гордости. Нам необходимо со своей стороны прилагать усердие, старание, усилие, потому что сама по себе она не отпадет. Но только тогда, когда мы прилагаем усилия, старание, усердие, тогда с помощью Божьей мы можем достигать победу на этом поприще. Мы читаем, написано послание Иакова 14:16, что «вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло. Не будем тщеславиться, друг друга разжигать, друг другу завидовать». Галатам 5:26. Господь призывает нас, чтобы мы не только отбросили любопрение, но чтобы также отбросили тщеславие, если мы хотим научиться почитать один другого высшим себя. И, конечно же, вот ярким примером этого тщеславия является царь Навуходоносор. Однажды вот царь Навуходоносор вышел на крыло своего дворца, посмотрел вокруг, и он сказал такие слова. Это записано в книге Даниила 4:27. «Царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою могущества моего и в славу моего величия?» И написано, что еще слово было в его устах, как он потерял рассудок, и его отлучили от людей, и он как вол ел траву, и небесная роса орошала его, и на протяжении нескольких лет он был в таком состоянии до тех пор, пока он понял, что владыкой вселенной и владыкой всего живого и мертвого является Господь. Поэтому Господь на страницах Священного Писания приводит нам разные примеры, как позитивные, так и негативные, для того, чтобы мы поняли, что нам необходимо отбросить тщеславие, отбросить любопрение, для того, чтобы научиться почитать один другого высшим себя. И, наконец, третье, что мы находим на страницах Писания, это вот записано, что еще необходимо облечься в смиренномудрие. Мы прочитали: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Слово «смиренномудрие» состоит из двух частей. Это смиренная мудрость. Смиренная мудрость. Однажды Иисус Христос сказал ученикам такие слова. Это записано в Евангелии от Матфея 10:16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Обратите внимание, мудры, как змеи, и просты, как голуби. Оказывается, что простота без мудрости ведет к глупости, а мудрость без простоты ведет к гордости. Но тогда, когда есть и простота, и мудрость, то это смиренномудрие. И очень важно, чтобы мы с вами облеклись в смиренномудрие. То есть, если мы хотим почитать один другого высшим себя, нам для этого нужна мудрость, смиренная мудрость. Потому что есть гордая мудрость. Когда мы читаем Слово Божие, мы узнаем об одном человеке, которого звали Ахитофел. Мы о нем читаем во второй книге Царств, вот в 17 главе, в 23 стихе. Мы узнаем о том, что это был очень мудрый человек. Здесь написано: «Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был совет, всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома». Какой мудрый человек! Но, к сожалению, имея мудрость, он не имел простоту. И тогда, когда однажды не послушали совета Ахитофела, это настолько зацепило его самолюбие, что мы читаем Это написано в книге Царств, 2 книга Царств, 17 глава, 23 стих. Написано: «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Вот посмотрите, к чему ведет мудрость без простоты. Тогда, когда человек не может пережить, что не послушали его совета, что не сделали так, как хотел он. И мы видим, к чему это ведет. Поэтому мы видим, что необходима не только мудрость, необходима и простота, необходима не только простота, необходима и мудрость, и это и есть смиренно мудрее. И вот таким смиренно мудрым человеком был Даниил. Когда мы читаем книгу Даниила, посмотрите, как он общался с царями. Сколько уважения, сколько почитания, даже тогда, когда царь бросал его в львиный ров. Когда царь бросил Даниила в львиный ров, и когда он наутро подбежал, и открыли этот ров, и он спрашивает: «Даниил, как ты?» Даниил отвечает: «Царь, вовеки живи». Мы видим, сколько почитания, сколько смирения было в устах Даниила. Мы читаем, это записано в книге Даниила, вот 2 глава, 27 стих. Тогда, когда царь собрал всех мудрецов, ему приснился сон, чтобы они объяснили значение этого сна. И эти мудрецы говорят: «Расскажи нам этот сон, и мы тебе расскажем значение». Но царь говорит: «Нет, чтобы вы меня не обманули, вы расскажите мне мой сон и расскажите его значение. А если не сделаете этого, то я всех уничтожу». И мы понимаем, что никто не мог этого сделать, и царь уже издал указ, чтобы уничтожить всех мудрецов. И тогда к нему пришел Даниил, и мы читаем 2 глава, вот с 27 стиха. «Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог». И мы считаем в 30 стихе: «А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы было открыто царю разумение и чтобы ты узнал помышления сердца твоего». Мы видим, что он не приписывает славу себе. Он постоянно указывает на Господа. И в результате мы видим, что царь прославил Бога, превознес Бога и сказал, что нет другого имени под небом, что нет другого Бога, как Бог Даниила. Поэтому мы видим, что насколько важно, чтобы в нашем сердце была кротость, смешанная с мудростью. Вот это смиренно-мудрие, о котором говорит Господь. Если мы хотим почитать один другого выше себя, мы читаем 1 Петра 3:8, написано: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно-мудры». 1 Петра 5:5, мы читаем: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И Колоссянам 3:12 мы читаем: «Со всяким смиренно-мудрием», вернее, Ефесянам 4:2, «Со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью». И Колоссянам 3:12 написано: «И так облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение». Поэтому очень важно, дорогие, если мы хотим научиться почитать один другого высшими себя, с одной стороны, удалить всякое любопрение, с другой стороны, удалить всякое тщеславие, и с третьей стороны, облечься в смиренно-мудрие. То есть необходимо переодеться, что-то снять, а что-то одеть. Снять любопрение, снять тщеславие, а одеть смиренно-мудрие. И только таким образом мы сможем почитать один другого высшим себя. Вы знаете, я как-то уже рассказывал эту историю, когда я был в Америке на пастырской конференции, и там собрались около 5000 пастырей из различных частей света. И вот местные братья и сестры, они служили всем делегатам этой конференции. Кто-то убирал, кто-то заметал, кто-то приготавливал пищу. И вот я заметил, как в углу там сидят братья, местные братья, которые чистят пастырям обувь. Я подошел, сел к одному брату, он начал чистить мне обувь, и он ее чистил так тщательно, что когда он закончил свой труд, мои туфли новыми такими не были, как после его чистки. И я спросил его и говорю: «Вы, наверное, профессиональный сапожник?» А он говорит: «Нет, у меня немножко другая профессия». И он дал мне свою визитную карточку. Я отошел в сторону, прочитал эту визитную карточку, а там написано: «Генеральный судья штата Калифорния». Я подошел к нему и говорю: «А как понять, что вот вы занимаете такое высокое положение и чистите обувь?» Он говорит: «Да, таким образом я смиряю себя». Он говорит, что каждый год я беру несколько дней за свой счет для того, чтобы прийти на эту конференцию и вот эти несколько дней с утра до вечера чистить обувь пастыря. И вы знаете, этот его поступок настолько тронул меня, что я приехал домой, собрал всех своих руководителей и говорю: «Братья, мы вводим новую традицию в семинарию. И теперь каждый год с того времени мы чистим обувь нашим братьям-выпускникам. Сажусь я, мои заместители, деканы, и мы хотим оставить им пример практического служения, что они закончили семинарию не для того, чтобы господствовать, не для того, чтобы им служили, но для того, чтобы служить друг другу. Потому что Христос говорит, что я пришел не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Поэтому, дорогие, всякий раз, когда мы совершаем вечерю Господню, мы вспоминаем, что мы вспоминаем. С одной стороны, мы вспоминаем то, что Христос сделал для нас, когда Он оставил славу небес, сошел в этот греховный мир, стал человеком, взял на Себя грехи наши и беззакония наши, и вместо нас пошел на мучения, на страдания, на распятие, на Голгофу, на смерть. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Но с другой стороны, мы вспоминаем, что мы должны делать по отношению друг к другу. Именно для этого во время вечери Господней Христос встал и взял полотенце, взял умывальницу и начал служить своим ученикам. Чтобы мы помнили о том, что Господь желает, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы служили друг другу, чтобы мы почитали один другого выше себя. Такова воля Божия. Так говорит Господь. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: «Посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Странно, что встречается такое явление, как хвастовство благодатью. Один говорит: «У меня большая вера, я не упаду. Люди малой веры могут упасть, я же никогда. У меня горячая любовь, говорит другой. Я устаю, я не собьюсь с пути». Тот, кто хвалится благодатью, имеет мало благодати, чтобы хвалиться ею. Те, кто так поступают, воображают, что их благодати могут сохранить их, не зная, что ручей должен постоянно питаться от источника, иначе он скоро высохнет. Если к лампе постоянно не поступает масло, то хотя сегодня она светит ярко, завтра она будет коптить, и смрад ее будет удушающим. Остерегайтесь, чтобы не хвалиться вам своею благодатью, но всю свою похвалу и уверенность полагайте на Христа и силу Его, ибо только так можно уберечь себя от падения. Пребывайте больше в молитве, уделяйте больше времени святому поклонению, серьезнее и регулярнее читайте Писание. Внимательно следите за своей жизнью, живите ближе к Богу, следуйте лучшим примерам. Пусть слова ваши будут полны неба. Пусть сердца ваши будут пропитаны любовью к душам человеческим. Живите так, чтобы люди знали, что вы были с Иисусом и научились от Него. И когда наступит тот блаженный день, когда тот, которого вы любите, скажет: «Пересядь выше», да будете вы блаженны услышать: «Ты честно боролся, ты прошел свой путь до конца, и посему готов для тебя неувядаемый венец правды». Вперед же, христианин, внимательно и осторожно, вперед в святом страхе и трепете, вперед с верой и упованием единственно на Христа. И пусть твоей постоянной молитвой будет: «Укрепи меня по слову твоему». Он в состоянии, и только Он, соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Ближайшие соседи. Книга Притч, 27 глава, 10 стих. «Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». У нашего района, как и у многих других, есть веб-сайт, который помогает соседям быстро связываться между собой. На этом сайте участники предупреждают друг друга о появлении помы, пожарах, порядке эвакуации, а также договариваются о помощи, когда нужно присмотреть за детьми. Сайт даже оказался полезным в поиске пропавших животных. Пользуясь возможностями интернета, соседи вновь налаживают друг с другом связи, которые часто теряются в сегодняшнем полном суеты мире. Поддерживать взаимоотношения с соседями было важно и в далеком прошлом, во дни царя Соломона. Хотя семейные связи играют большую роль и могут оказаться важным источником поддержки, Соломон отмечает, что роль друга тоже существенна, особенно в день несчастья. Конечно, родственники обычно заботятся о своих и стараются

0: Бог оказал вам помощь в трудное время. Как вы можете поддержать тех, кто живет рядом с вами? Спасибо, Боже, что Ты дал нам соседей, и мы можем заботиться друг о друге.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.
2: Наша жизнь.

0: Говорит радио «На пути».
1: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
2: Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, говорит апостол Павел в послании Галатам 5 главе 1 стихе. Это будет последняя беседа на тему о духовной свободе. Мы знаем на основании Слова Божия, как и кем дается духовная свобода и что это значит. Господь о таковой свободе провозгласил: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно

мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8:31-32. Далее, и Слово Божье на убедительных примерах, которые были упомянуты в прошлых беседах, мы познаем, что иногда для достижения благородной цели во славу Божью нужно отказаться кое от чего, ограничить себя и таким образом достигнуть лучших результатов во славу Божью. Так апостол Павел отказывается от права приказывать Филимону при решении дела о Онисиме, Филимону с 8 стиха по 12, хотя он имел на это право, как апостол Христа. И таким образом, ограничив свою свободу, воспользовался другим способом для решения данного вопроса, а именно способом любви и просьбы. В другом случае, апостол Павел, имея полное право явиться к братьям в церковь с важностью как апостол, ибо в таковую свободу он был поставлен Христом, он, ограничивая себя, уходя от этой важности и авторитета, является к ним как кормилица. 1 Фессалоникийцам 2:7. В третьем случае апостол Павел, благодаря дарованной свободе от Бога кушать ту или иную пищу, ибо в ней нет ничего нечистого, Римлянам 14:14, готов отказаться есть ее, если этим будет соблазняться рядом с ним находящийся немощный в вере брат. И как он говорит: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8:13. Таким образом, находясь в духовной свободе, верующие ограничивают себя даже и в том, что для них является хорошим, если это хорошее в понимании немощного брата является сомнительным. Вот принцип пользования христианской свободы. О нем много сказано апостолам в послании к Коринфянам и в послании к Римлянам. Скажем прямо, иногда очень трудно это сделать. Например, кушая ту или иную пищу, которая нам нравится и против которой ничего не говорит Слово Божье, но против которой по слабости духовной настроен брат или сестра, мы готовы сказать таковым: «Вам не нравится? Не кушайте. Отвернитесь и не смотрите, сколько я положил мяса на тарелку, ибо я знаю, что пища не удаляет нас и не приближает к Богу». 1 Коринфянам 8:8. И таковое явление мы можем заметить во многих и других случаях духовной свободы. Как трудно себя ограничить, чтобы не быть соблазном окружающим. Но таковое самоограничение необходимо. Почему? Понимание Царствия Божия. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер, да не хулится ваши добрые. Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Римлянам 14:15-19. Из этого вытекает, что христианская свобода и христианская любовь идут рука об руку. Христианская свобода и братолюбие тесно связаны между собой. И Царствие Божие внутри человека, как процесс духовный, должен выражаться в трех направлениях. Первое – праведность. То есть отдавать людям и Богу то, что должно. Сочувствие к брату и внимание к нему. Чувства другого человека становятся более важными, чем наши собственные. Второе. Мир.
неоспоримое христианское правило на свободу духовную обусловлено христианским обязательством жить в правильных отношениях с другими, то есть в мире. В мире с нашими собратьями и, конечно, с Богом. Слово «мир» не только обозначает отсутствие личного беспокойства, но и все то, что служит для высшего блага человека. И в-третьих, радость. В христианской жизни радость не может быть эгоистичной. Наше счастье, будь оно выражено в угождении нашей личной плоти или другим способом, не является христианским, если оно опечалило тех, кто нас окружает. Христианская радость носит в себе не индивидуальный, а взаимозависящий характер. И именно таковое понимание Царствия Божия как духовного процесса в жизни верующего непосредственно связано с истинным пониманием и правильным пользованием христианской свободы. Могущим уже утвердить нас. Я уверен, что вы уже обратили внимание на то, что Слово Божье призывает, побуждает, влечет, подталкивает, воодушевляет каждого верующего, испытавшего в своей личной жизни пользование христианской свободой согласно Слову Божью. Например, в послании Галатам 5:1 сказано: «Итак, стойте в свободе». А в первом послании Коринфянам 8:9 есть такое выражение: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощного». Ответственность в определенной степени правильно стоять в свободе, правильно ее использовать, возлагаемо на тех, кто вкусил благо таковой свободы. Но все наши старания были бы тщетными, если бы Господь не сопутствовал бы нам и в этом благом деле. Бог помогает желающим утвердиться в этой свободе и правильно ходить в ней. Как и написано: «Могущим уже утвердить нас» — Римлянам 14 глава 24 стих. Как же Бог утверждает нас правильно стоять в этой свободе? Действия Святого Духа. Как уже было сказано, понимание христианской свободы тесно связано в Священном Писании с правильным отношением к тем, кто нас окружает. Апостол говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но с любовью служите друг другу». Галатам 5:13. А сама любовь приходит к возрожденному человеку свыше от Бога через Духа Святого, как и написано. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 5 стих. Дух Святой не только способствует в даре любви, но и с его силой дети Божьи в состоянии одерживать победу над делами плоти, которые уводят нас от правильного пользования духовной свободой, как и сказано: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». И это угождение плоти, как и другие дела плоти, также умерщвляемы Святым Духом Божиим. Читайте послание апостола Павла к Римлянам 8 глава. И в послании апостола Павла к Галатам 5 главе также много говорится об этом. Для правильного отношения ко своим ближним в процессе правильного использования свободы необходимы характерные черты внутреннего состояния человека. Здесь нужно и терпение, и любовь, и сострадание, и снисхождение, и милосердие, и так далее. Примечательно, что и здесь для достижения этой благой цели сопутствует нам Бог через Святого Духа.
о плодах Духа сказано так: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава с 22 по 23 стих. Вспомните, что уже было сказано о Царстве Божьем, как о процессе христианской жизни, которое связано со свободой. И там было сказано о мире, праведности, радости. Все это дается свыше от Духа Святого. Итак, с одной стороны, благая, божественная свобода, как дар Божий. С другой стороны, воспользовались ли мы силою Божьей, чтобы устоять в этой свободе? Но такова воля Божья, святая, угодная и совершенная. Аминь.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Amen. Well, Exodus chapter 13.
1: Исход, 13 глава.
0: For those of you who are just joining us for the first time.
1: Вот для тех из вас, кто впервые к нам
0: присоединяется и думает, почему
1: мы изучаем исход, да еще 13 главу.
0: The reason is because we study the Bible chapter by chapter.
1: Вот причина этому, что мы изучаем Библию главу за главой, стих за стихом.
0: And so we find ourselves today in Exodus
1: 13. Мы начали в начале Библии и к этому дню добрались до исхода 13 главы.
0: Well, verse 1.
1: Первый стих.
0: The Lord spoke to Moses, saying, verse 2, sanctify unto me all the firstborn, whatsoever opens the womb among the children of Israel, both of man and of beast. It is mine.
1: И сказал Господь Моисею, говоря, освятите мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна, между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они.
0: So the Lord says to Moses,
1: так Господь говорит Моисею,
0: that from this point on,
1: что
0: all
1: с этого момента
0: firstborn,
1: каждый первородный,
0: whether they're people or whether they're
1: человек
0: animals,
1: это или
0: the
1: животное,
0: firstborn belong to me.
1: Вот,
0: they're mine.
1: Первородное,
0: they're
1: оно
0: sanctified,
1: принадлежит
0: they're
1: мне,
0: set
1: это
0: apart
1: мое.
0: For me, for
1: вот,
0: my
1: оно
0: usage.
1: Священо, оно отделено для меня.
0: Now keep in mind what has
1: помните,
0: taken place
1: что
0: already.
1: Происходит, произошло к этому месту уже.
0: Chapter 12.
1: 12 глава.
0: The chapter of deliverance.
1: 12 глава,
0: where God delivers his people from bondage in Egypt.
1: Бог избавляет своих людей, свой народ Израиль
0: and
1: из Египта.
0: By telling them to sacrifice the lamb. Every house sacrifices a lamb.
1: Говоря, что в каждом доме должен быть заклан агнец.
0: And every house is to apply the blood of the lamb
1: вот,
0: to the
1: потом,
0: door.
1: Кровь этого агнца должны были быть помазаны косяки дверей домов.
0: Which was a symbol to the Lord.
1: И это был символ для Бога.
0: And everywhere where the blood was applied, it says the destroyer passed over that house.
1: Везде, где применена была кровь этого агнца, то разрушитель от Бога, он проходил и не трогал эти дома.
0: But everywhere where the
1: Но
0: blood
1: всякий
0: was
1: дом,
0: not applied,
1: где крови не было на косяках дверей,
0: the destroyer came
1: вот этот разрушитель пришел, и он забрал жизнь каждого первородного в Египте, в домах.
0: And so in the last chapter,
1: поэтому
0: в
1: последней главе
0: все египтяне, were killed, both
1: все
0: man
1: первородные,
0: and beast.
1: Все первородное в Египте умерло, и человеческое, и животное.
0: Now the Lord says,
1: вот, и теперь Господь говорит,
0: the firstborn belongs to me.
1: Вот первородное принадлежит мне. Он говорит
0: Now,
1: это Израилю.
0: Here in chapter 13 we begin to see the emphasis placed on the firstborn, the importance of the firstborn.
1: Здесь, с 13 главы, мы увидим о том, что, о том, как ударение начинает ставиться именно на первородных.
0: Now, when it comes to the firstborn and it's and the importance of being the firstborn, there are two different ways of looking at it from the scriptures.
1: Вот когда дело идет о первородных, вот то есть как бы два пути, как смотреть на первородство.
0: The first way is chronologically.
1: Первое это просто хронологический человек. Он родился в первой семье, поэтому он первенец, поэтому он первородный.
0: And then the benefits of being the firstborn.
1: И также он унаследует те преимущества вот первородного сына.
0: But then there is the role of the firstborn in the sense of position.
1: Вот, но также еще первородное или первенец, вот, это относится к положению, к позиции вот, человека в семье или в обществе. Еще в исходе 4 главе Господь говорит Моисею, говорит, пойди и скажи фараону, отпусти мой народ Израиль.
0: Let my people,
1: отпусти.
0: Let my firstborn go.
1: Отпусти моего первенца, пускай он уйдет.
0: Exodus 4:22. For those of you taking
1: notes.
0: So the Lord says, Israel is my firstborn, the nation of Israel.
1: Поэтому
0: they're
1: Господь
0: my firstborn.
1: Говорит, Израиль, народ израильский, это мой первенец.
0: But Israel wasn't born first.
1: Но знаете, что Израиль это он не был первым рожденным
0: Israel,
1: в семье.
0: Also referred to as Jacob in the scriptures.
1: Вот Израиль, он же Иаков.
0: Jacob was the second born.
1: Вот Иаков, он родился вторым в семье. Исав родился первый.
0: Position,
1: вот, но
0: the Lord
1: когда
0: says, Jacob,
1: разговор шел о позиции, положении, то Бог сказал: нет, Израиль мой первенец по позиции.
0: In Jeremiah chapter 31,
1: поэтому
0: verse 9,
1: Иеремия, также 31 стих, 31 глава, 9 стих.
0: Another example of where
1: еще один пример
0: God says,
1: о том, когда Бог говорит, что
0: the role of the position of the firstborn, not necessarily being born first though.
1: Он говорит, Манасе.
0: Yeah, Ephraim and Manasseh, right?
1: Вот. Он говорит о Ефреме и Манасе, он говорит Манасе, что ты вот он объяснит. В общем, он сказал, что ты будешь первенцем не потому, что ты первый родился, но по позиции, по положению.
0: So,
1: в своей семье ты будешь первенцем моим.
0: The Lord says, Ephraim is my firstborn.
1: Вот, и Бог сказал, Ефрем мой первенец.
0: But if you read the story,
1: но если вы историю
0: Genesis,
1: прочитаете в Бытие еще,
0: Manasseh was
1: вот, то вы узнаете,
0: first.
1: Что Манасия, он был первым рожденным.
0: But yet, as
1: но
0: far
1: тем
0: as
1: не менее, вот что касается положения, то Ефрем, он занял это положение первенца
0: now,
1: вот, в глазах Бога.
0: What's the benefit of being the firstborn?
1: Хорошо,
0: what's that about? Why is that important?
1: Вот первородство. То есть, почему это так важно?
0: Well, the firstborn or the one that,
1: ну,
0: that held the position of the firstborn.
1: Вот или тот, кто держал эту позицию первенца.
0: Was the one that would receive the double blessing, the
1: вот,
0: double portion.
1: Ну, первое это он получал двойное благословение от отца, двойную
0: when the father would pass
1: порцию,
0: away,
1: двойную часть. Когда отец
0: the firstborn
1: по своей
0: would receive the double blessing, and everybody else would receive less than him.
1: То первенец он получал вдвое больше, вот, чем все остальные.
0: Also, when the father would pass away, it would be the firstborn that would receive all of the land, inherit all of the land owned
1: вот
0: by the
1: также,
0: family.
1: Также, вот, отец он всю землю оставлял первородному сыну своему, первенцу своему.
0: And then also,
1: первенец он наследовал всю землю, и также вместе с этим первенец наследовал ответственность, всю ответственность за семью.
0: Firstborn would now be in charge of looking after the welfare and the well-being
1: вот,
0: of his family.
1: Потому что первенец теперь он стал ответственен за все, что есть у семьи, за ее благополучие, благосостояние.
0: So Israel was God's firstborn.
1: Вот поэтому Израиль
0: Israel
1: был
0: received
1: Божий
0: the blessing
1: первенец.
0: Of the land
1: Израиль,
0: there in
1: он...
0: Israel and was in charge of looking out for the spiritual welfare of the world.
1: Израиль, как бы, он был Божьим первенцем, вот, и как бы Израиль, он наблюдал, чтобы весь его народ, он остался, ну, как бы следовал за Богом, чтобы все было благополучно. И также, как бы можно сказать, Израиль, он отвечал за благополучие во всем мире.
0: They were supposed to be the light that God
1: вот,
0: would use to influence and impact the rest of the world
1: Бог использует, for him. Использовал бы, чтобы повлиять, осветить весь остальной мир. Повлиять на весь остальной мир.
0: So the importance of the firstborn, and that's what
1: поэтому
0: chapter 13
1: вот
0: is really about.
1: Первенство. Вот и 13 глава, она именно об этом.
0: But how does that apply to us?
1: Как же это применяется к нам?
0: How does the firstborn apply to us as Christians?
1: Как первенство к нам, как христианам?
0: Well, if you read your New Testament,
1: ну,
0: read through the New
1: если
0: Testament,
1: вы читали Новый Завет,
0: you'll find that Jesus Christ
1: то вы узнаете,
0: is the
1: что Иисус Христос, Он был первенцем.
0: He's
1: он
0: the
1: был
0: firstborn over all creation.
1: Вот, и Он также является первенцем над всем творением.
0: He's the first fruits from the dead. He's the first fruits of the resurrection.
1: Вот, Он есть первый воскресший. Да. Угу. Первый воскресший.
0: So Jesus Christ is the firstborn.
1: Поэтому Иисус Христос, мы знаем, Он наш первенец.
0: But not in chronologically, not chronologically.
1: Но
0: he was not the first created thing.
1: Здесь говорится не хронологически. Иисус не был первым, кто был создан.
0: But he is firstborn
1: вот.
0: As far as position is concerned.
1: Но Иисус, Он первенец, вот, по позиции, по положению своем в Израиле, во всем мире. Так же само, как Ефрем, так же само, как Яков.
0: So, Jesus
1: так Иисус
0: is the one that the Bible says has inherited everything from the Father.
1: Библия говорит, что Он наследовал все от Отца, что Он сейчас является наследником, то есть обладает всем тем, что было у Его Отца.
0: But then we read in Romans chapter 8,
1: но потом мы читаем в Римлянах 8 главе,
0: that through faith in Him,
1: что через веру в Него
0: we have become sons
1: мы
0: of God, children
1: стали
0: of God,
1: дети Божьи.
0: And now we are joint heirs with Him.
1: Также присоединяемся к этому наследству Иисуса.
0: Meaning what He gets, we get.
1: Это значит, то, что Иисус получает, мы также получаем.
0: So whatever He gets, whatever He
1: inherits,
0: we too will inherit. Поэтому
1: все, что Иисус наследовал, все, что Он получил, мы также это наследуем, как Церковь Его.
0: Well, Paul says in Ephesians chapter 1,
1: Павел
0: 1,
1: говорит
0: verse 3,
1: в Ефесянам, 1 глава, 3 стих,
0: that not only will we inherit,
1: что не только мы наследуем,
0: but we already have.
1: Вот, но мы уже наследовали.
0: Paul says, you and I, as Christians,
1: Павел говорит,
0: we have
1: что вы и я,
0: everything.
1: Как христиане,
0: we have inherited
1: у нас уже
0: every
1: все
0: spiritual
1: есть. Мы уже унаследовали всякое
0: in the heavenly places
1: духовное
0: in Christ
1: благословение
0: Jesus. We have it all.
1: На небесах.
0: We've
1: у нас
0: received
1: есть
0: it from
1: это
0: the Lord
1: все. Мы уже
0: already
1: приняли это от Бога.
0: So now we just get to walk in that. We get to
1: поэтому сейчас мы
0: find out what we already have as children of God, as firstborn, as being connected to
1: то, что
0: the family
1: уже
0: of God.
1: Есть из-за того, что мы присоединились к семье Божьей.
0: Verse
1: 3. Третий стих.
0: Well, Moses said unto the people, remember this day in which you came out from Egypt, out of the house of bondage, for by strength of the hand of the Lord brought you out from this place. There shall no leavened bread be eaten.
1: И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного.
0: So Lord says, this is a day to remember.
1: Господь говорит, что этот день, который вам нужно
0: помнить. The day to remember is the day that you were delivered from Egypt, from bondage.
1: Вы были избавлены из рабства и выведены из Египта.
0: Then verse 4 says, this day came you out in the month of Abib.
1: 4 стих. Сегодня выходите вы в месяц Авив.
0: So Abib is on our calendar somewhere between March and April.
1: Вот Авив по нашему календарю это где-то между мартом и апрелем.
0: And as you read through the Old Testament, you'll also see this month referred to or called Nisan or Nisan.
1: Вот и
0: other places in the Old Testament.
1: В других местах в Ветхом Завете этот месяц также называется Nisan. Машина такая, знаете, Nisan.
0: So we're coming up on the month
1: запомните
0: of Nisan here.
1: Вот поэтому
0: towards the end of March, the beginning
1: вот мы
0: of April,
1: приближаемся к месяцу Nisan. Вот, вот перед апрелем он будет
0: the Jewish calendar.
1: Согласно иудейскому календарю.
0: Verse 5.
1: Пятый стих.
0: It shall be when the Lord shall bring you into the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Hivites, the Jebusites, which he swore unto your fathers to give you, a land flowing with milk and honey, that you shall keep this service in this month.
1: И когда введет тебя Господь в землю Хананеев и Хитеев и Амореев и Евеев и Евусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце.
0: So this was to be a holiday celebrated every year, the Passover.
1: Это должен был тот праздник, который они бы праздновали каждый год. Это Пасха.
0: Where the lamb would be sacrificed.
1: Вот когда агнец заклан.
0: The lamb would be eaten.
1: Вот когда его кушают потом.
0: Bread without leaven would be eaten.
1: Когда едят хлеб без закваски.
0: The things we read about in chapter
1: 12. И то, что, о чем мы читали в 12 главе.
0: Be done every
1: year. Вот все это совершаться должно было быть каждый год.
0: During the same time,
1: в то же самое
0: year,
1: время, каждый
0: day,
1: год, в тот же
0: year
1: самый день, каждый год.
0: The 14th day of the month of Nisan.
1: Вот 14-й день месяца Нисан.
0: And so once a year they were to do this in remembrance of what God did for them
1: in Egypt. Поэтому раз в год
0: они
1: делали бы это в воспоминание того, что Бог вывел их из Египта.
0: And this meal basically consists of retelling the whole entire story from the beginning of Exodus up until now.
1: Праздник, это Пасха, вот она рассказывает всю историю о том, что произошло. Вот, ну, буквально от начала вплоть до вот этого вот момента их избавления.
0: Remembering that Israel was in bondage in Egypt.
1: Вот, вспоминая то, что Израиль, они находились в рабстве в Египте.
0: And the things that they experienced while being slaves in Egypt.
1: Вот, и то, что они пережили, когда они были рабами в Египте.
0: And then all the plagues are retold.
1: Вот, и потом, как бы, все казни, они также, ну, как бы, пересказываются через эту...
0: And then the deliverance
1: праздник.
0: Also.
1: Вот, и в конце концов также избавление.
0: And this was to be done once a year.
1: Вот, и это должно было бы делаться один раз в год.
0: In 1 Corinthians chapter 5 verse 7.
1: 1 Коринфянам 5 глава 7 стих.
0: Paul tells us that Jesus Christ is our Passover.
1: Павел, он говорит нам, что Иисус Христос есть наша Пасха.
0: Jesus is our Passover.
1: Иисус наша Пасха.
0: Jesus is our deliverer.
1: Иисус он наш избавитель.
0: And Jesus says, as often as you do this, do it in remembrance.
1: Всякий раз, говоря о причастии, всякий раз, когда вы это делаете, делайте это воспоминание о мне.
0: Speaking of communion, which represents the broken body of Christ and the blood of Christ.
1: Вот что представляет кровь Христову и его ломанное тело.
0: Which we have opportunity to partake of today.
1: Broken, ломанное. Ломимое. Ломимое.
0: And so we get to, in a sense, partake of Passover
1: today. Поэтому мы
0: Christ,
1: с вами также
0: Passover.
1: Принимаем Пасху сегодня, нашу Пасху сегодня.
0: Not necessarily remembering deliverance from
1: Egypt, обязательно вспоминая избавление из
0: from sin.
1: Египта, вот, но вспоминая избавление, которое Бог нам дал от греха.
0: And it's not limited to once a year.
1: Вот, и вы знаете, что это не ограничивается только деланием этого один раз в год.
0: It's also not limited to once a month.
1: Вот также, как бы, это не ограничено только одним разом в месяц.
0: Now that's how often we do it here. Once a month.
1: То есть это то, как часто мы делаем это здесь, в нашей церкви, причастие раз в месяц.
0: As often as you do it,
1: но Иисус, Он говорил, всякий раз, когда вы это делаете, делайте это воспоминание о мне.
0: So,
1: поэтому
0: do it whenever you want.
1: Делайте это всякий раз, когда захотите.
0: You don't have to come to a church to take communion.
1: И вам не нужно идти в церковь, чтобы принимать причастие.
0: You can buy some bread,
1: вот, можете купить просто хлеба,
0: and some juice,
1: вот, купить сока.
0: And you can do it in your
1: вот,
0: home by yourself.
1: И пойти домой и сделать это наедине между вами и
0: Богом. Wife.
1: Вот, или своей женой можете
0: or
1: сделать.
0: Can do it with your brother.
1: Вот, или своими
0: or
1: братьями,
0: or as
1: или своими
0: as
1: сестрами.
0: You do it, do it
1: всякий раз, когда вы это делаете,
0: you,
1: делайте это воспоминание о Христе и о том, что Он сделал для вас. Что Он избавил нас от рабства, от греха.
0: Right. Verse 6.
1: Шестой стих.
0: 7 days you shall eat unleavened bread, and in the seventh day shall a feast be to the Lord.
1: 7 дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу.
0: Unleavened bread shall be eaten 7 days, and there shall no leavened bread be seen with you, neither shall there be any leaven seen with you in all thy quarters.
1: Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба. И не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих.
0: So here's the reminder of no no leavened bread.
1: Вот вам напоминание о том, что не должно быть закваски.
0: That during these seven days, during the holidays,
1: что во время этого праздника
0: они
1: должны были только есть не квасный хлеб.
0: So bread without leaven, meaning
1: хлеб без закваски.
0: It wouldn't rise very much.
1: Значит, что этот хлеб, как бы, он не сильно так подходил, как наши батоны.
0: Now, leaven in the Bible is a picture of
1: corruption.
0: Закваска в
1: Библии — это также прообраз коррупции.
0: It's a picture of sin.
1: Это прообраз греха.
0: And how it permeates
1: и о том,
0: a person's life
1: этот
0: and,
1: грех,
0: and corrupts that person.
1: Распространяется по жизни человека очень быстро, и он, как бы, извращает, скажем так, этого человека.
0: The apostle in the first Christian life to either a life of unleavened bread or a life of leavened bread.
1: Вот он говорит, что жизнь христианина, она, как бы, или заквашена, или она не заквашена.
0: One has corruption, one's corrupt, or one is incorrupt.
1: То есть он говорит, что или у кого-то есть что-то, какая-то, ну, что-то не так его христианской жизни, вот, или, ну, у человека все нормально, то есть это или то, или то.
0: So leaven is a picture and a type of sin in the Bible.
1: И закваска в Библии это также есть прообраз греха.
0: But not only is it a picture of sin
1: and
0: corruption,
1: вот, и коррупции.
0: But in Matthew chapter 16, Jesus refers to leaven as doctrine.
1: О закваске как о доктринах.
0: Doctrine is what you believe.
1: Доктрина это то, во что вы верите.
0: He says to his disciples,
1: и он говорит своим ученикам,
0: you need to be careful.
1: Вам нужно быть осторожными
0: and be aware
1: и берегтись
0: of the leaven of the Sadducees and the Pharisees.
1: Закваски фарисейской и садукейской.
0: And the disciples began to look at each other.
1: Ученики начали смотреть друг на друга.
0: And say, is he,
1: и сказали, наверное, Иисус говорит о том, что мы не с собой не взяли обеда, забыли хлеб с собой взять. То есть мы без хлеба.
0: Says, guys,
1: Иисус говорит, ребята, неужели вы не понимаете? Lunch. Я не говорю о обеде, я не говорю о еде.
0: I'm talking about the doctrine.
1: Я говорю о доктрине.
0: Of the leaven of the Sadducees and the Pharisees.
1: Фарисеев и садукеев.
0: It's their doctrine that's leaven.
1: Это именно
0: it's what they believe
1: that is leaven. Закваска то, что они учат, то, во что они верят, является закваской. И берегитесь, потому что такая доктрина, такое учение может войти в жизнь человека и менять каждый аспект жизни этого человека.
0: What was the doctrine of the Sadducees and the Pharisees?
1: Что же это такое доктрина фарисеев и садукеев, учение их?
0: To put it real simple,
1: чтобы очень просто это сделать, показать,
0: outward works.
1: It вот,
0: was
1: это
0: religion.
1: Были внешние какие-то дела, это
0: it
1: религия.
0: Was, we approach God based on what
1: это
0: we
1: было
0: do
1: учение
0: outwardly.
1: О том, что мы можем приходить к Богу, и наше отношение с Богом оно строится только на том, что мы делаем внешне.
0: We either approach God or don't approach God based on whether or not we did our prayers today.
1: То есть мы можем приходить или не можем приходить к Богу, основываясь на том, как часто или сколько мы молились сегодня.
0: We have access to God depending on whether or not we washed our hands before we ate or didn't.
1: И как бы у нас к Богу есть доступ к его благословению, основываясь на том, помыли ли мы руки перед едой или не помыли мы руки перед едой.
0: Their doctrine was access to God is based on what you do.
1: То есть их доктрина буквально говорила, что доступ к Богу основывается на том, что вы делаете.
0: Jesus says, be careful.
1: Иисус говорит, берегитесь этого.
0: Be careful of thinking
1: берегитесь
0: that
1: думать,
0: your access to God is based on what you do.
1: Богу он основывается на том, что вы делаете.
0: Be careful of thinking that
1: берегитесь
0: your salvation has anything to do with what you do.
1: Оно как-то зависит от того, что вы делаете.
0: We're saved by grace.
1: Вы знаете, мы спасены благодатью.
0: Not by works.
1: Не делами.
0: We have access to
1: и у нас есть доступ к Богу
0: by grace.
1: По Его благодати.
0: Not by works.
1: Не по нашим делам.
0: We do not approach God
1: мы
0: based on
1: не приходим
0: our
1: к Богу, основываясь на своих усилиях, на том, что мы сделали или делаем.
0: We approach God based upon
1: нет, мы
0: what he's
1: приходим к Богу, основываясь
0: for
1: на том, что Он уже сделал для нас.
0: And that is what this unleavened bread was supposed to remind
1: и
0: the Jews about.
1: Именно об этом должен был напоминать неквасный
0: хлеб. In the last chapter, the Lord explains to his people.
1: Пресный хлеб.
0: He says, you're to eat bread with no leaven in it. Last chapter, he says, don't eat bread with any leaven in it, because...
1: В прошлой главе Моисей говорит, что не ешьте хлеб с закваской, потому что...
0: Because you don't have time.
1: У вас нет времени.
0: Because tonight's the night of salvation.
1: Потому что сегодня
0: because
1: это ночь спасения. Сегодня
0: and I'm gonna deliver
1: я пойду в Египет, и я выведу вас
0: meaning
1: в эту
0: you
1: ночь.
0: Don't have time to prepare
1: значит, что у вас нет времени, чтобы даже приготовить этот хлеб с закваской.
0: Making bread with leaven takes time.
1: Потому что, чтобы хлеб заквасить, нужно
0: effort.
1: Время и усилия.
0: You have to add the leaven, then you have to let it sit there.
1: Добавить закваски, и нужно, чтобы эта закваска, она поквасилась там определенное время.
0: And then
1: и потом она сходит, вот, потом вы ее побьете немного по разным бокам, сомнете, и снова положите, и она снова как бы взойдет.
0: And then now you can maybe need it some more, I don't
1: Вот, и как бы я хлеб не пеку, технологии не знаю особо. Вот просто видел, как моя мама и жена иногда это делает. И потом, когда вы все это сделали, вы в духовку его суете, и он там готовится.
0: You don't have time to work at making bread. You just need to be ready to go.
1: Это делать. У вас нет времени, как бы все эти процессы делать. Просто будьте готовы уйти в любой момент. Делайте хлеб.
0: That night, when God delivered the people of Israel from bondage,
1: народ израильский из рабства,
0: they didn't do anything.
1: Они ничего не делали.
0: All they did was obey what the Lord said.
1: Все, что они сделали, это слушали,
0: Lord says,
1: что
0: apply
1: Господь
0: the blood
1: сказал.
0: To your door,
1: Господь сказал, помажьте косяки двери кровью Агнца,
0: and you'll be okay.
1: И все будет нормально, вы
0: Those that believed it,
1: те, которые верили
0: apply
1: этому,
0: the blood.
1: Они применили кровь к своим
0: those
1: дверям.
0: That didn't
1: те, которые
0: it,
1: не верили,
0: didn't apply the blood.
1: Они не помазали косяки
0: those
1: двери.
0: That apply the blood,
1: вот,
0: that
1: и те, которые
0: were delivered and left Egypt.
1: Применили кровь, то они были избавлены из Египта, выведены из Египта.
0: But they didn't do anything.
1: Но вы знаете, что эти люди, они ничего не делали, чтобы себя как-то избавить из Египта. Вот Бог вывел их. И мы с вами также ничего не сделали, чтобы спасти себя, чтобы избавить себя. Это то, что Бог уже сделал для нас.
0: Иисус,
1: смерть Иисуса на кресте это сделала. Вот. И на кресте работа по человеческому спасению была свершена.
0: И теперь все, что
1: теперь все, что нам нужно делать, это или верить, вот, или не верить и применять кровь. Вот, принять то, что Бог сделал для нас. Вот, и потом мы просто следуем за Ним. Мы оставляем Египет. Вот, но работа по спасению, она не зависит от нас. Вот, это все основывается на том, что Бог уже сделал.
0: Reminder that you didn't have time,
1: поэтому пресный хлеб, он напоминал
0: work,
1: вот, людям, что это не они сделали, что Бог сделал всю работу за них.
0: So,
1: поэтому берегитесь закваски фарисейской,
0: say,
1: вот, которая попытается внедриться к вам и
0: is the cross plus
1: это учение,
0: this, plus
1: который будет говорить вам, что, ну, как бы спасение
0: —
1: это вера, конечно же, но также ваши внешние дела. Спасение — это как бы ваша вера, но также ваша молитва там ежедневно и так далее и тому подобное. Там доступ к Богу вы получаете по благодати, и также, если вы молились сегодня утром. Или доступ к Богу по благодати, да, конечно. Но только если вы читаете Библию каждый день, тогда благодать к вам применяется. Нет, берегитесь закваски фарисейской. Поэтому израильтянам нужно было есть хлеб без закваски. Восьмой стих.
0: Well, you shall show your son in that day, saying, "This is done because of that which the Lord did unto me when I came forth out of Egypt."
1: И объявив тот день сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта.
0: So the Lord is anticipating that children will begin to ask questions.
1: То есть Бог, он говорит, что дети начнут задавать вопросы.
0: If you have any children,
1: если у вас уже есть дети,
0: children,
1: вот, или если вы работаете с детьми,
0: you know that they ask a lot
1: вы знаете,
0: of questions.
1: Что дети спрашивают много вопросов.
0: My son, his favorite thing.
1: Мой сын, все его
0: What's
1: любимая
0: that?
1: Фраза.
0: What's
1: что
0: that?
1: Это такое?
0: What's that
1: что
0: for?
1: Это такое?
0: What
1: а для чего
0: that?
1: Это? А кто это?
0: And it's questions. And
1: все, и как бы это целый день вопросы. То есть он интересуется просто всем и хочет все знать.
0: But what that is it's an opportunity.
1: Но на самом деле это возможность для нас.
0: It's an opportunity
1: возможность
0: to share with them. It's an opportunity
1: с ними, возможность
0: to instruct them.
1: Наставить их.
0: Here it was an opportunity to explain to their kids what God had done for them in delivering them from Egypt,
1: from bondage. В этом случае этот праздник это был также возможность, чтобы родители они рассказали своим детям о том, как именно Бог он избавил их из Египта, из рабства.
0: And the kids might say, "Why do we eat a lamb once a year?"
1: Вот, потому что дети там могли сказать: "Папа, почему мы вот Агнца как бы раз в год едим?"
0: Or why do we eat this bread that's flat?
1: Или почему мы едим этот хлеб, который такой плоский и пресный?
0: And they say, "Well, let me explain it to you."
1: И родители сказали бы: "Ну, вот слушай."
0: Because back in Egypt,
1: вот когда мы еще были в Египте. Вот агнец был убит, там мы убивали агнца, и через то, что произошло, мы избавлены были из Египта. Вот потому что в ту ночь у нас не было возможности приготовить хлеб, захватить его, потому что Бог избавлял нас как бы очень быстро, и это как бы предоставляет возможность объяснить родителям, своим детям о том, что Бог сделал, когда они были в Египте. Поэтому вопросы, которые дети спрашивают, это для нас является возможностью вот, наставлять их, возможностью поделиться с ними. Боги. И если вы родитель, или, может быть, когда-нибудь будете, вот, то, может быть, когда-нибудь вы услышите ваше дитё спросит, папа или мама, почему ты Библию читаешь каждый день? И почему мы молимся перед каждым как бы, ну, обедом, там, ужином? Зачем? Или почему мы всегда в церковь едем? Почему в воскресенье именно едем в церковь? Вот, у вас будет много возможностей. Вот, объяснить, почему мы читаем свою Библию. Что мы читаем свою Библию, чтобы мы могли знать больше о Боге, могли знать больше о Его сердце.
0: Мы ходим
1: в церковь по воскресеньям, потому что как бы, это именно тот день, в который Иисус воскрес, поэтому мы считаем Бога, хотя в церковь в этот день.
0: So questions are opportunities.
1: Поэтому вопросы и возможности
0: to instruct.
1: Вот нам предоставляется наставить
0: Verse 9.
1: Своих детей. Девятый стих.
0: Well, it shall be for a sign unto you upon your head and for a memorial between your eyes that the Lord's law may be in your mouth. For with a strong hand has the Lord brought you out of Egypt.
1: И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта.
0: Now shall therefore keep this ordinance in his season from year to year.
1: 10 стих. Исполняй же устав сей назначенное время из года в год.
0: Right, and it shall be, when the Lord shall bring you into the land of the Canaanites, as he swore unto you and to your fathers, and shall give it to you.
1: 11 стих. И когда ведет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе.
0: You shall set apart unto the Lord all that opens the womb and every firstling that comes of the beast which you have, the males shall be the Lord's.
1: Отделяй Господу все, разрежающее ложесно, и все первородное, и скота, какое у тебя есть, мужского пола, Господу.
0: And every firstling of a donkey you shall redeem with a lamb, and if you will not redeem it, then you shall break its neck, and all the firstborn of man among the children you shall redeem.
1: А всякого из ослов разрежающего заменяй агнца, а если не заменишь, вот выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай.
0: All right, so the firstborn again.
1: Так снова таки видим первенец. Первенца нужно было искупать, потому что искуплять, потому что первенец, он принадлежал Господу. Человек и животное.
0: Now, there are three groups.
1: И есть три группы.
0: The first group is man.
1: Вот вообще первая группа — это люди.
0: Man must be redeemed.
1: Вот нужно было выкупать человека.

0: Близнец.
1: The ox.
0: Бык. Баран. Бык.
1: And the goat.
0: Вот, и баран. Козел. Да, по-русски.
1: So those three were clean, and they didn't need to be redeemed.
0: Вот. И вот эти вот три, они были чистыми животными.
1: Now they were the firstborn, they belonged to the Lord.
0: Вот, они были первородные, они принадлежали Богу, но их не нужно было искуплять.
1: But the man,
0: но человек,
1: and the unclean animal,
0: и нечистого животного, их нужно было искуплять.
1: How were they redeemed?
0: Как же их искупали?
1: For man, it was silver.
0: Для человека это было серебро.
1: Had to pay silver.
0: Нужно было платить серебро.
1: And for the donkey,
0: для
1: for the unclean animal,
0: осла или нечистого животного,
1: it was the lamb.
0: Вот это был
1: агнец. So the lamb didn't need to be redeemed, but the lamb was the redeemer.
0: Вот его как бы не нужно было искуплять, но он сам мог стать как бы искуплением за что-то.
1: And all three of those holy animals, the sheep, the lamb, the ox.
0: Эти святые животные, там, овцы, козел и бык,
1: all point to and speak of Jesus Christ.
0: Вот все они указывают на Иисуса Христа,
1: who didn't need to be redeemed,
0: которого не нужно было искуплять,
1: but rather was the redeemer.
0: Вот, но он сам являлся искупителем,
1: redeemer of unclean
0: искупителем
1: man, of sinful man.
0: Нечистого человека, грешного человека.
1: I guess that makes us the donkey.
0: Вот, поэтому нас это делает козлами с вами. Не спасло. Нас это делает с вами ослами, ослёнками.
1: And we'll see when we get to the book of Leviticus, we'll see how the ox and the goat and the
0: и когда мы дойдём до книги
1: Левит,
0: то мы увидим больше, как бы глубже поймём, как именно вот этот овца, бык и козёл, как они говорят все, указывают на Иисуса.
1: Okay, verse 14.
0: Вот, поэтому 14 стих дальше читаем.
1: It shall be when your son asks you in the time, saying, "What is this?" that you shall say unto him, "By strength of the hand the Lord brought us out from Egypt, from the house of bondage."
0: Когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства.
1: And it came to pass, when Pharaoh would hardly let us go, that the Lord slew all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beast. Therefore I sacrifice to the Lord all that opens the womb, being males, but all the firstborn of my children I redeem.
0: Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской, от первенца человеческого до первенца и скота. Посему я приношу в жертву Господу все, разрезающее ложес на мужского пола, а всякого первенца и сынов моих выкупаю.
1: And it shall be for a token upon your hand, and a frontlet between your eyes, for by strength of the hand the Lord brought us forth out of Egypt.
0: И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из земли Египта.
1: So, the sanctifying, the redeeming of the firstborn was to be a sign, a remembrance of what God had done for them in Egypt.
0: Искупление, все это вот должно было быть знамением того, что Бог сделал Израиль в Египте.
1: Anytime a son was born,
0: вот всякий раз, когда сын рождался, первородный сын,
1: he was to be redeemed, and
0: то его нужно было выкупать, и
1: what God did for them in Egypt.
0: Это было напоминание того, что Бог сделал им в Египте. Израилю.
1: The Passover feast that was to be a reminder,
0: праздник
1: was to be
0: Пасхи
1: this thing,
0: должен был также быть напоминанием,
1: things that they could touch,
0: что
1: that they could handle, that they could see, a reminder of what God had done for them.
0: Вот то есть все, что являлось частью этой Пасхи, частью этого праздника, все это должно было быть напоминанием, как бы того, что было в Египте, то, что они видели, слышали и так далее.
1: So this verse is talking about the firstborn and the Passover feast.
0: Снова-таки стих говорит о первенце и о празднике
1: But
0: Пасхи.
1: The Jews today, or the Jews back then, they took this to be literal.
0: Но вы знаете, иудеи того дня и до сегодня, они буквально этот стих принимают.
1: Maybe you've seen pictures, or maybe you've
0: и, может быть, вы видели фотографии или лично видели человека, еврея, иудея, который молится.
1: And it says it's to be a token upon your hand and between your eyes.
0: Вот, и на русском написано, что будет, да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими.
1: So the Jews, they have

0: these вот, поэтому, little black boxes.
1: Вот, у евреев, у них есть такие черные коробочки.
0: Prayers inside of,
1: вот,
0: or,
1: они,
0: or
1: там,
0: scriptures inside of.
1: Кладут в них писание или кладут в них молитвы.
0: And every day when they pray,
1: и каждый день, когда они молятся, они берут эти коробочки и они привязывают их к лбу.
0: And they wrap it around their arm, and then there's a box there.
1: Вот также коробочку вокруг руки, как бы обматывают, приматывают к руке эту коробочку.
0: So they took it to be literal.
1: Вот и молятся, и это как бы они взяли этот стих буквально.
0: So I don't
1: приняли
0: know
1: его.
0: Russian, but we call them phylacteries. That's.
1: Вот я не знаю, как на русском называется, я тоже не знаю.
0: And
1: вот
0: and
1: на английском называется phylactery какие-то.
0: You'll see that come up in the New Testament. Jesus вот addresses the issue of phylacteries.
1: Но как бы
0: and things.
1: В Новом Завете как бы это поднимется этот вопрос вот у этих фалактеров на голове и на руках, маленьких черных коробочках на голове и на руках.
0: Verse 17 стих. It came to pass when Pharaoh had let the people go that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was closer, for God said, lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt.
1: Когда же фараон отпустил народ, Бог не повелел не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не рассказал, раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет.
0: God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up armed in ranks out of the land of Egypt.
1: И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю, и вышли сыны Израилевы вооруженные из земли египетской.
0: So it says the Lord led them out of Egypt.
1: То есть написано, Господь он вывел их из Египта.
0: But it also says that he didn't lead them.
1: Но также говорится, что он не вел их самым быстрым путем через землю филистимскую.
0: Says that he led them into the wilderness.
1: Написано, что он повел их в пустыню в обход.
0: It would have been much quicker just to take the main road.
1: Намного было бы быстрее
0: Egypt
1: просто взять как бы пойти этой прямой дорогой из Египта к Израилю.
0: Takes about
1: земле израильской.
0: 3 weeks to get there.
1: Занимает всего-навсего примерно 3 недели пешком.
0: But instead he took them into the wilderness.
1: Вот вместо этого Бог повел в пустынным.
0: And the plan
1: путем
0: was to take 1 year to get there.
1: Вот и план был такой, чтобы год их провести через за год провести их через пустыню в их землю.
0: But we'll find out that.
1: Вот ну как мы узнаем.
0: Took 40 years to
1: вот,
0: get there.
1: Заняло чуть больше, заняло 40 лет.
0: But here it says he didn't lead them the quickest way, the fastest route.
1: Вот написано, Бог не повел их самым быстрым путем. Короткой дорогой.
0: He led them a different way.
1: Он повел их своим путем, другим путем.
0: The reason is because God
1: Причина,
0: sees. God saw what they didn't see. They вот, might have asked themselves, why?
1: Потому что Бог
0: aren't
1: видел
0: we going this
1: то,
0: way?
1: Что они не видели.
0: Why is the Lord taking
1: и они могли бы спросить, почему
0: way?
1: Бог как бы он ведет нас сюда, почему он
0: Promised
1: не повел нас сюда,
0: that way.
1: То есть обетованная земля не там, а Бог как бы ведет
0: way.
1: Нас туда, в пустыню.
0: So why is the Lord taking
1: почему?
0: Us? It's because the Lord saw something
1: потому что
0: that
1: Бог
0: they didn't.
1: Что-то видел, что они не видели.
0: So sometimes maybe we have questions.
1: И иногда у нас тоже есть вопросы.
0: Why am I going
1: почему
0: this
1: я
0: way?
1: Иду сюда?
0: Where I want to go
1: то есть я хочу идти
0: way.
1: Туда по моей just жизни, а Бог мне сюда ведет.
0: Have to trust the Lord.
1: Ну, вам нужно просто доверять Богу.
0: Trust that he knows what's
1: доверять,
0: best.
1: Что Он знает, что для вас будет лучше.
0: Trust that his timing is
1: доверять,
0: best.
1: Что Его
0: trust
1: время
0: that he sees things
1: самое
0: up ahead,
1: лучшее. Доверять
0: that we
1: то,
0: don't
1: что
0: have the ability
1: Бог,
0: to see.
1: Он наперед видит те вещи, которые мы не можем видеть.
0: So whichever path God is leading you down,
1: потом, каким путем Бог вас не вел,
0: is the right path.
1: Это правильный путь.
0: And it's the best path.
1: И это лучший путь.
0: So just trust him.
1: Вот поэтому просто доверяйте ему.
0: Right, verse 19.
1: 19 стих.
0: And Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones away from here with you.
1: Взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятву и заклял сынов Израилевы, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесете мои кости мои отсюда.
0: So back in Genesis chapter 50, Joseph was getting ready to die.
1: То есть еще в Бытие 50 главе, когда Иосиф почти умирал уже.
0: Joseph spent all but 17 years of his life in Egypt.
1: Иосиф привел, не учитывая 17 лет, своей молодости, всю свою жизнь остальную он привел в Египте.
0: And as he was getting ready to die, he said to his brothers,
1: и перед своей смертью он сказал своим братьям,
0: Jewish brethren, he said,
1: своим евреям,
0: don't leave my bones
1: не оставляйте
0: in Egypt.
1: Моих костей в Египте.
0: When the Lord delivers you,
1: когда Бог
0: from
1: вас
0: Egypt,
1: избавит, когда Он выведет вас из Египта,
0: take my bones with you, bury me in the promised land.
1: С собой, похороните меня в обетованной земле.
0: So Moses took the bones of Joseph with him.
1: Он забрал кость Иосифа с собой.
0: But it won't be until Joshua chapter 24 that the bones are buried in the promised land.
1: Вот, но эти кости, они не будут похоронены в земле обетованной еще аж до Иисуса Навина. 24 главы.
0: The point is that Joseph realized that Egypt was not his home.
1: Вот, и смысл тот, что Иосиф, он понимал, что Египет — это не его дом.
0: He spent a majority of his life there.
1: Иосиф провел большую часть своей жизни в
0: he
1: Египте.
0: Worked there, he was
1: он
0: the
1: работал
0: prime
1: там.
0: Minister of
1: вот,
0: Egypt.
1: Он был премьер-министр Египта.
0: He had his family there, he
1: у него
0: raised
1: была
0: his kids,
1: своя семья,
0: and he
1: у
0: died
1: него были
0: there.
1: Дети там, и он там умер.
0: But the whole time he said,
1: но все это время он говорил, что это место
0: home.
1: Это не мой дом.
0: My home is in the promised land.
1: Мой дом, он в обетованной земле.
0: The land that God promised to my father.
1: Той земле, которую Бог пообещал моему отцу.
0: This is not our home.
1: Вы знаете, это не наш дом.
0: We may live our whole lives
1: мы можем жить
0: on this
1: всю
0: planet.
1: Свою жизнь на этой земле.
0: We will live our whole lives on
1: и мы
0: this planet.
1: Будем жить всю свою жизнь
0: we
1: на этой
0: may
1: земле.
0: Work here, raise our family here,
1: вот,
0: and all
1: может
0: of that.
1: Быть,
0: But we need to live with the perspective
1: здесь.
0: That this isn't home.
1: Вот.
0: That heaven is
1: классно, но тем не менее нам нужно жить с пониманием, что это не наш дом на небесах. Именно туда мы стремимся попасть.
0: So that's the way Joseph lived.
1: Поэтому именно так жил Иосиф.
0: And now Moses fulfills
1: вот,
0: the promise.
1: И Моисей, он исполняет это обетование.
0: Okay, verse 20.
1: Это обещание Моисея.
0: They took their journey from Succoth and encamped at Etham in the edge of the wilderness.
1: 20 стих. И двинулись сыны Израилевы из Саккофа и расположились станом в Ефаме в конце пустыни.
0: And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them by the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night.
1: Господь же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном светя им, дабы идти им и днем, и ночью.
0: He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people.
1: Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа.
0: So the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night.
1: Так столб облачный днем, столб огненный ночью.
0: So, as they left Egypt,
1: когда они вышли из Египта,
0: they now had this cloud covering above them.
1: Было это облако покрывающее.
0: At night they had a pillar of fire.
1: Ночью у них было столб облака из огня.
0: And this pillar of cloud and fire was a representation. This was the presence of the Lord traveling with them through the wilderness.
1: Столб облачный, столб огненный, это было как бы
0: a picture.
1: Вот это был прообраз Бога. Вот то, что Бог, Он с ними был там, то есть проявление Бога для израильтян в пустыне. Вот, и днем облако служило как щит.
0: With the sun beating down
1: то есть, когда
0: Egypt,
1: солнце,
0: in the
1: оно
0: desert,
1: в пустыне, как бы, то есть там накаляет пустыню, то там
0: so
1: очень жарко.
0: This cloud cover would act as a shade, cool them from the sun.
1: Это облако, столб облачный, то он был как щит, как тенью для них, чтобы
0: it would provide light for them at night.
1: Остудить их, чтобы они не спарились.
0: It would provide warmth if they needed it in the middle of the desert.
1: Вот, поэтому для них это обеспечивало или прохладу дня, вот, или тепло ночью, когда был столб огненной ночью.
0: Believe it or not, it does get cold in the desert
1: вот,
0: at night.
1: И верьте или нет, но в пустыне ночью очень холодно.
0: It also provided a spiritual compass for them.
1: Вот также это был духовный компас для израильтян.
0: It says whenever the cloud lifted and the
1: cloud
0: started to move, they would
1: облако поднималось и начинало движется, то израильтяне также поднимались и двигались за этим облаком. То есть это облако, оно направляло их.
0: And then we'll read here in the next chapter that it provided protection for them, a separation between them and Pharaoh's army.
1: Это облако столб, он защищал израильтян от армии фараона.
0: And it was a constant reminder to them of God's presence with them.
1: И этот стол, он постоянно был напоминанием для израильтян о Божьем присутствии с ними.
0: Can you think of what that would do for someone?
1: Вот, и представьте, что бы это сделало вообще для кого-то из нас. То есть, как бы вы видите перед собой присутствие Бога, и Он идет с вами. То есть, это постоянно напоминает вам, что Бог с вами. То есть, что бы это сделало для вас? Что бы это сделало для меня, если бы у нас был этот стол? Это постоянное напоминание, что Бог, Он с нами идет.
0: То есть,
1: наверное, мы были бы смелее для Господа. Вот.
0: Do things that we shouldn't.
1: Вот, наверное, мы как бы не делали того, что нам не нужно делать, зная, что Бог, Он с нами всегда.
0: If we had this visible,
1: вот, если бы у нас это было,
0: seeable,
1: как бы,
0: tangible presence of the Lord going.
1: Это видимое, это осязающее, вот то, что мы можем прикоснуться, как бы, присутствие Божие с нами.
0: The only thing I'll say is,
1: единственное, что я скажу, это то, что
0: what do you think this is?
1: Что вы думаете, вот это есть?
0: What is this?
1: Что это?
0: And this is visible.
1: Это видимое.
0: It's tangible.
1: Вот, осязаемое. Мы можем прикоснуться, мы можем
0: почувствовать. Вот.
1: И это слово является всем, чем было, чем был тот стол огненный и облачный для израильтян. Как может человек хранить свою жизнь чистой, вот, если он хранит ее по Слову Божьему? То есть это слово, оно очищает нас.
0: It's a lamp to my feet, a light unto my path. It,
1: вот,
0: it gives me direction.
1: Говорил,
0: it gives me light,
1: свет для
0: so
1: моего
0: I can
1: пути,
0: see.
1: Вот, дает мне направление, чтобы я мог видеть, где
0: the
1: я
0: cloud
1: иду.
0: Was a constant reminder
1: так же самое, как
0: God's
1: облако было постоянное напоминание о Божьем присутствии с израильтянами.
0: And there it is in the word, God is with me. It's a reminder.
1: Также есть в слове это, что Бог, Он со мной. Бог напоминает нам через слово свое о том, что Он будет с нами, где бы мы ни пошли.
0: Shade,
1: вот, оно
0: light,
1: дает нам
0: warmth,
1: покрытие, вот, дает нам тепло, дает нам защиту духовную, и также это духовный компас. Поэтому это слово
0: was.
1: Это все, чем являлось то облако, то столб для израильтян.
0: Now, the people could have walked for 40 years through the desert with their eyes closed.
1: Вы знаете, эти люди могли бы ходить по пустыне 40 лет с закрытыми глазами.
0: Feeling their way around.
1: Вот, они могли бы чувствовать, как бы, то есть, свой
0: maybe,
1: путь
0: if their eyes were closed for long enough, they would forget that there was a
1: и вы знаете, может быть,
0: them,
1: если бы их глаза были достаточно долго закрыты, то они бы забыли, они бы не видели облака, забыли о облаках, забыли о столбе огненном и забыли о присутствии Бога с ними.
0: But anytime they would open their eyes,
1: но в любой момент, когда бы они открыли глаза, они бы увидели, ага, все, Бог с нами, все нормально.
0: So we can go our whole lives.
1: И вы знаете, мы всю свою жизнь можем так жить.
0: With the Bible closed.
1: С закрытой Библией.
0: We're on the shelf.
1: Вот, на полочке.
0: And maybe we will forget.
1: И может быть, мы забудем, что Бог с нами.
0: Or not remember as often.
1: Вот,
0: as
1: или как бы не будем так часто вспоминать.
0: But if we'll just open it,
1: вот, но если мы просто откроем это,
0: we'll be
1: слово
0: reminded.
1: То
0: we'll be reminded of his
1: слово
0: presence.
1: Это нам напомнит
0: we'll
1: о Божьем присутствии, о Божьей любви.
0: So there it is.
1: Поэтому вот оно.
0: Chapter 13. Next week, вот. Chapter 14.
1: 13 глава на этом заканчивается, в следующей главе будет 14.
0: Read ahead.
1: Читайте наперед.
0: Read chapter 14.
1: Готовьтесь, читайте 14 главу.
0: Come back next week.
1: Вот, и возвращайтесь на следующей неделе.
0: We'll study it. Now
1: we're
0: gonna,
1: будем ее изучать.
0: I'll pray, the worship
1: сейчас
0: team will come up and pass out communion.
1: Команда прославления подойдет, и мы раздадим вам причастие.
0: Don't feel like you have to take communion.
1: Вот, не чувствуйте, что вы обязаны принимать причастие.
0: But we would encourage everyone.
1: Вот, мы бы ободряли каждого.
0: If you consider yourself a Christian,
1: почитайте себя христианином,
0: part of the body of Christ,
1: частью тела Христова,
0: then take it.
1: То принимайте это.
0: As often as you do this, do it in remembrance
1: of me. Делаете, делаете
0: Christ,
1: это
0: our Passover,
1: Христос
0: a remembrance of His
1: Пасха,
0: deliverance, delivering us from sin.
1: Избавление, как Он избавил нас от греха.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стих. Среди множества болезней, от которых страдает человечество, проказа является одной из сравнительно редких. Но есть места, где она распространена. К ним принадлежала и Палестина, где жил наш Господь Иисус Христос. Есть в Библии целая глава, которая содержит так называемый закон о прокаженном. Это 14 глава книги Левит. Закон о прокаженном был дан израильскому народу Богом и объявлял прокаженного заразным больным, вследствие чего всякое соприкосновение с ним запрещалось. И в наши дни заразные больные изолируются от здоровых и помещаются в особых инфекционных палатах. Также и в дни земной жизни Иисуса Христа больные проказой изолировались от здоровых, с той только разницей, что в то время не было больниц для этих несчастных, и они в одиночку и группами держались вдали от городов и селений, предупреждая каждого здорового словами: «Я не чист» или «Мы не чисты». Проказа была в дни Господа Иисуса самой ужасной болезнью, превращавшей страдальца в живой труп. Какая же была радость для прокаженных в Палестине, когда они узнали, что появился врач по имени Иисус, который лечит все болезни, в том числе и проказу. Мы не знаем, сколько прокаженных исцелил Иисус Христос, но знаем слова Его, которые Он велел передать Иоанну Крестителю в темницу: «Прокаженные очищаются». Евангелие от Матфея, 11 глава, 5 стих. Мы прочитали: «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. Увидев Христа, о котором они так много слышали, они громким голосом закричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Можно не сомневаться, что все эти 10 больных одинаково жаждали исцеления, и просьба исходила из самой глубины их сердец. Послушаем ответы Иисуса Христа. Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». По ветхозаветному закону священник ставил диагноз и определял выздоровление от нее. Слова Христа «Пойдите, покажитесь священникам» требовали веры от прокаженных, ведь Господь Иисус не исцелил их тут же. Он не простер к ним руки и не коснулся их, как поступал с некоторыми другими. Евангелие говорит, что они очистились от проказы только на пути к священникам. Это значит, что прокаженные ушли от Христа с верой, что за время, пока дойдут до священников, они избавятся от своей ужасной болезни. Для них слова Иисуса Христа означали: «Идите к священникам, вы придете здоровыми». Как важно верить во все слова Иисуса Христа, которые мы имеем в Евангелии. Проверим себя, имеем ли мы веру во все Его слова. Здесь между нами может оказаться большая разница. Но задача всех нас, христиан, верить во все слова Господа Иисуса. Иногда нашей вере может препятствовать непонимание, как, например, в отношении Его слов. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет,
и ничего не будет невозможного для вас». Евангелие от Матфея, 17 глава, 20 стих. Говоря о словах Христа, вспомним, что Он говорит: «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Евангелие от Матфея, 24 глава, 35 стих. Но среди слов Христа есть такие, от которых зависит наше вечное спасение. В них мы не должны сомневаться, наоборот, должны утверждаться все более и более. К таким принадлежат слова Иисуса Христа: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Я есмь дверь. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Эти спасающие нас от вечного ада слова Христа говорят, что только Он, Иисус Христос, есть Спаситель грешников, и что только вера в Него дает спасение и вечную жизнь. Прокаженные, поверившие словам Христа, очистились. Но что же мы видим? Если до исцеления они были одинаковы в своей скорбной доле, то после стали различны в счастливой судьбе. В чем же заключалось различие? Евангелие говорит: «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин». Из уст девяти прокаженных не раздалась хвала Богу и благодарность Христу за исцеление. В радости девять исцеленных забыли своего благодетеля Иисуса Христа. В бедствии они взывали: «Иисус, помилуй нас!» А когда получили исцеление, то забыли о Христе. Посмотрим теперь на самих себя. Как мы способны взывать к Господу в бедствии, и как мало способны славить и благодарить нашего небесного благодетеля Христа. У нас все только просьбы и просьбы к Господу, а хвала наша так скудна, так холодна. Мы, конечно, имеем право взывать Господу о помощи. Он сам ободряет нас, говоря: «Призови Меня в день скорби, я избавлю тебя». Псалом 49, стих 15. И мы охотно пользуемся этим правом – взывать Господу о помощи, но мы мало обращаем внимания на слова Господа: «И Ты прославишь Меня». Псалом 49, стих 15. Господь Иисус с высоты небес обозревает всех нас, детей Своих, сегодня. Все мы получаем от Него много милостей, благословений и даров. И Господь говорит: «Не все ли искупленные изо дня в день получают дары Мои, помощь Мою и благословения Мои? Где же те, которые славят Меня?» Из десяти прокаженных только один вернулся к Иисусу Христу, чтобы воздать Ему хвалу и благодарность. А из неисчислимого сонма спасенных сколько уст прославляют Христа день и ночь? А ведь Он достоин этого. Громко звучат просьбы: «Господь, дай, дай, дай!» И как слабо звучит хвала верующих за полученные блага от Господа. Повествование Евангелия о десяти прокаженных, исцеленных Христом – это благословенный урок для всех детей Божьих. Девять из десяти прокаженных стоят перед нами как пример людей, забывающих благодарить Иисуса Христа за полученные от Него милости. Из десяти перед нами один, громко славящий своего Господа за полученное от Него благодеяние. На кого похожи мы? Некоторые христиане говорят: «К
Как нам славить Господа, когда жизнь бьет нас со всех сторон? Но вспомним наших братьев в Господе, Павла и Силу, о которых читаем. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Книга Деяний, 16 глава, 25 стих. А ведь эти певцы, славящие Бога, были только что избиты палками, как написано. Воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу. Книга Деяний, 16 глава, 22-23 стихи. «Научимся и мы петь песни хвалы Искупителю нашему среди любых ударов жизни».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Дэвид Вилкерсон – основатель реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков. Автор книг «Крест и нож», «Видение», «Приложи трубу к устам твоим» и других. Пастор церкви в городе Нью-Йорке. Итак, сегодня мы услышим проповедь 30-ю. «Действительно ли вы желаете знать, что говорит Бог?» Знакомит вас с проповедью Игорь Карпенков.
2: Действительно ли вы желаете слушать, что говорит Господь? Проповедь Дэвида Вилкерсона. Несколько недель назад я просил наших адресатов написать нам и рассказать нам о своих церквях. Другими словами, если ваша церковь является хорошей церковью, расскажите нам о ней. Если же ваша церковь переживает трудное время, расскажите, почему. Я просил, чтобы никто не называл название церкви или имя пастора, и чтобы сообщаемая информация была без сплетен, обид или горечи. Мне просто хотелось прощупать духовный пульс американских церквей. Тысячи писем пришли со всех Соединенных Штатов и Канады. Я со своей женой Гвен читал их днями, слушая сердечный вопль многих трудоспособных христиан, но в состоянии депрессии, просвещенных, но потрясенных обстановкой своей церкви. Благодарность Богу за все эти откровенные ответы от членов церквей и пасторов. Радующий ответ в одном из 6 или 7 писем: «Все очень хорошо в нашей церкви. Наш пастор – истинный муж Божий, который не боится проповедовать слово. Он любящ и небоязлив. Наши доходы растут, и церковь также. Служения поднимают наш духовный уровень. Мы с трудом ожидаем следующего служения». Однако, подавляющее большинство писем, которые мы получили, пришли от людей, которые страдают духовно. Они прислали сильно волнующие письма об умирании своих церквей. Почти все они начинались примерно так: «Мы любим нашего пастора, но…» Дальше в них говорилось: «Наша церковь скучна, многие люди спят во время проповеди, пастор боится обидеть кого-нибудь и редко проповедует о чем-нибудь негативном. Мы духовно умираем и не можем найти церковь получше. Мы тоскуем в ожидании излияния Духа Святого, желая услышать обличающее, касающееся слово свыше. Пастор постоянно проповедуете: любите, любите, любите, но мы любим друг друга как раз духовной холодностью». Пасторы также написали нам: «Мы нуждаемся в поддержке, нагрузка очень большая. Наши люди говорят, что хотят слышать истину, хотят порицания и разоблачения греха, но когда Дух Святой наполняет меня, и я обличаю их, они уходят». Один пастор сказал: «Я был изгнан из 3 церквей за последние 2 года. Люди говорили мне, что они хотят, чтобы я проповедовал без всяких компромиссов. Но когда я это делал, и делал это с любовью, они отказывались слушать. Это заставляет меня думать, остался ли хоть кто-нибудь, кто действительно желает слушать истину». Иеремия строго отзывался о самоуверенных пастырях: «Я верю, что Бог имеет сегодня много богоугодных пастырей. Но пророк Иеремия сделал упрек наемникам: горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь». Иеремия 23:1. «Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь». Иеремия 23:11. Иеремия назвал этих людей пророками Содома, и он перечислил типы зла и пороков, которые он видел в них. Во главе этого списка было прелюбодеяние, пастыры с закрытыми глазами, полными похоти. Они сладострастны, чувственны, глаза их блудливы. Они ходят во лжи, истины нет в них. Они поддерживают делающих зло в их злых путях. Они не хотят разоблачать грехи своих выдающихся членов, потому что боятся потерять их доход с десятины. Они рассказывают откровения, которые не от Бога, а наоборот, плотские откровения, предназначенные поддержать их собственный эгоизм и репутацию. Они поддерживают любителей компромисса, боясь потерять их любовь и поддержку. Они выдвигают свои собственные сны, говоря: «Так говорит Господь», в то время как Бог ничего не говорил. Они применяют легкомысленные шуточки за кафедрой, а не здравый юмор, который подходит к месту. Они пользуются проповедями других, потому что сами не имеют собственного слова от Господа. И что хуже всего, проповедь их является самоугоднической. Иеремия говорит о них: «Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал: мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству своего сердца говорят: не придет на вас беда». Иеремия 23 глава 16 по 17 стихи. Возлюбленные, вы можете слышать такие проповеди сегодня с кафедр по всей Америке. Не бойтесь, Америка опять будет благословенной. Мы будем процветать, все будет хорошо. У нас все нормально, Америка всегда будет особенной для Бога. Но печальная правда в том, что многие, кто проповедует эту мягкую проповедь, потеряли свое помазание. Бог не говорит к ним больше, потому что они живут во грехе. Множество пасторов, евангелистов и учителей не имеют права стоять за кафедрой, потому что они нечисты. Они украдкой заходят в видеомагазины и затем сидят в своих студиях, смотря нечистоту с самого дна ада. Я знаю, что это правда, потому что мы получаем жалостные письма от их жен. И глаза, и ум всегда горят огнем жажды наготы и блуда любых видов. Большинство этих оскверненных наемников должно быть изгнано из служения. Они обманывают множество доверчивых овец и посылают несчетное количество молодых людей в ад. Но Иеремия также говорил о пастырях другого типа. Его слуги, пророки, это были мужи молитвы, исполненные истины и Святого Духа. Они были истинными пастырями, святые, непорочные, бесстрашные служители, которые будут пасти. Иеремия 23:4. Библия говорит, что эти мужи Божьи стояли в совете Господнем. Стих 18. Слово «стояли» означает, другими словами, имели близкое общение с Небесным Отцом. Снова и снова мы находим в Библии это качество каждого мужа Божьего. Илия стоял перед нечестивым Ахавом и говорил: «Я пришел к тебе, царь, потому что я раньше стоял перед Господом. Ибо кто видел и слышал слово Его, кто внимал слову Его и услышал?» Иеремия 23:18. Пророки слышали совет от Бога. Они понимали его и проповедовали его. Бог говорил, что этот тип служителей объявляли народу моему слова мои и отводили их от злого пути их и от злых дел их. Иеремия 23:22. Они не боятся разоблачать грех в Доме Божьем, не обращая внимания на то, кто получает обличение. Однако в духовной смерти и компромиссах в церкви сегодня нельзя полностью обвинить только отступивших от истины пастырей. Сам Иеремия являлся тем, о ком жаждущее собрание могло просить быть пастырем. Он был в совете с Богом, был не подкупен ни за какую цену. Он оплакивал грехи народа Божьего. Он был готов свою жизнь положить за церковь. И он в самом деле был брошен в темницу и на дно ямы с грязью за то, что говорил истину. Время от времени Писание говорит, что Иеремия ожидал в присутствии Господнем, пока было слово Господне к нему. Эта фраза появляется более 50 раз в книге Иеремии. В те дни не было недостатка в истинном слове от Бога. Воистину, Господь всегда имел своих истинных пророков и пастырей. Даже во время компромиссов и отступления, время от времени мы читаем: «И было слово Господне к Исаии, Иеремии и Иезекиилю. Оно приходило к Даниилу, Осии, Иоилю, Амосу, Ионе, Михею, Авакуму, Сафонии, Агею, Захарии и Малахии». И Божье слово всегда было ясным предупреждением, полное осуждение против греха, однако полное надежды для покаявшегося. Это был призыв отделиться от нечистоты к постоянной жизни в святости. Обычно тогда было три вида ответов на слово истины. И вы видите эти самые три ответа в среде христиан сегодня. Первое. Многие люди просто не хотят слышать, что говорит Господь. Израильтяне не имели намерения оставлять свои грешные пути. Вместо этого они хотели мягкое, успокаивающее слово. Пророк Исаия сказал о них: «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, и пророкам: не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Исаия, 30 глава, с 9 по 10 стихи. Сначала у меня были трудности с восприятием этого отрывка. Я думал, есть ли сегодня дети Божьи, которые в самом деле требуют от своих пасторов лживых проповедей? Да, есть. Вы можете не услышать, чтобы они сказали эти слова, но вы можете видеть их ответ, когда пастор произносит сильное пророческое слово. Они оставляют церковь, думая: «Я не могу принять проповедь такого содержания. Она лишает меня спокойствия. Я предпочитаю простое библейское учение о том, как мне справиться с моими проблемами». Возлюбленные, это почти то же самое, что, как сказал Исаия: «Хотел Израиль, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Исаия 30:11. Они так пренебрегали любым словом, обличающим грех, что требовали остановить любое такое пророчество. Господь предупреждает тех, которые не желают слышать истинное слово от Господа, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего. Посему, вот, я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью. Иеремия 9 глава, с 13 по 15 стихи. Бог предупреждает: вы можете избрать себе находиться под проповедью такого типа, тихой, успокаивающей, мягкой и легкой, но это опасно, вы пьете отраву. Второе. Другие наедине говорят, что они хотят слышать, что говорит Бог, но их гордость мешает им слушать. Царь Сидекия является наилучшей иллюстрацией такого рода людей. Он был человеком великой силы, влияния и власти. Его отец Осия был богобоязненным человеком, так что мы знаем, что Сидекия имел понятие о святости и о Божьих действиях. Однако, когда этот человек унаследовал трон, он не имел времени для Господа, пока не возник кризис. Иерусалим был осажден внезапно, окружен безжалостной армией халдеев, сильной и могучей. В это время настал голод, и даже не доставало воды. Сидекия позвал пророка Иеремию, умоляя его: «Помолись о нас Господу Богу нашему». Иеремия 37:3. Подобно многим, которые, встречая тяжелые времена, Сидекия захотел услышать правду. Его голос звучал очень искренне, призывая весь народ к молитве. Однако Иеремия пророчествовал царю разрушение. В это же время к осаждавшим халдеям донеслась весть, что фараон приближается с запада с огромной армией. Возникла паника в лагере халдеев, и они начали убегать. Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышавшие весть о том, отступили от Иерусалима. Представьте себе, какое было веселье наверху стены Иерусалима, когда израильтяне увидели бегство своих врагов. Вы можете слышать всех лидеров, судей и магистратов, говорящих: «Наши стены не пали, наш город не горит». Сколько печали для старого Иеремии! Я знаю, что вино разливалось, еды было множество той ночью. Когда они открыли ворота, объявляя неделю официального празднования, кризис окончился, давайте праздновать. И как свойственно человеческой натуре, все выбросили кризис из своих умов и вернулись к своим ежедневным занятиям. Царь Сидекия, наверное, был смущен тем, что призвал к молитве, думая: «Как это я смог так встревожиться и испугаться из-за этого пророка?» Итак, кто, как вы думаете, был более всех осмеян в ту ночь в городе? Тот, кто пророчествовал разрушение. Когда Иеремия сидел одиноко на крыше, он, должно быть, думал: «Господи, Ты сказал мне пророчествовать суд, но смотри, что случилось. Халдеи ушли, экономический кризис окончился. Ты сказал мне предупреждать, что наши жены и дети будут убиты, и город будет сожжен. Но вот ни кровопролития, ни голода. Было ли все это только в моем уме?» Внезапно Писание говорит: «Слово от Господа пришло к Иеремии опять. Ему было сказано идти к царю Сидекии и пророчествовать, что халдеи вернутся и окончат свою работу». Иеремия, наверное, воззвал: «Нет, Господи, не надо этого. Кто поверит мне сейчас?» Но он пошел к царскому двору и провозгласил: «Сидекия, халдеи возвратятся обратно, и они сожгут Иерусалим». Сидекия, скорее всего, в неверии покачал головой. Он слышал это уже раньше. Поэтому он просто прогнал Иеремию и вернулся к празднованию вместе со всеми. Но немного спустя разведчик прискакал с новостью. Халдеи вернулись. Осада продолжилась, и на этот раз халдеи не ушли. Сидекия вызвал Иеремию опять, на этот раз тайно, и спросил его: «Нет ли слова от Господа?» Иеремия 37:17. «Другими словами, я в самом деле хочу знать, что говорит Господь». Иеремия ответил: «Есть. Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». Но Сидекия все равно не принял это слово.

Это была проповедь Дэвида Уилкерсона на тему «Действительно ли вы желаете знать, что говорит Бог?» Читал эту проповедь Игорь Карпенков. Продолжение слушайте в следующий раз. Да благословит вас Господь, и до нашей новой встречи!

Наша тема сегодня – «Воплощенное Слово». Мы прочитаем Евангелие Иоанна с 1 главы, стихи 10 по 14. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, но от Бога родились». И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. В этих вдохновенных словах четырех стихов есть три великие вещи. В стихе 10 и 11 мы читаем

0: самой великой трагедии, в стихе 12 о величайшей возможности, а в стихе 14 о самой великой тайне. Давайте будем считать их как отказ, получение, откровение равного и вечного Сына Бога Господа Иисуса Христа. Величайшая трагедия, когда-либо пережитая человеком или нацией, это отказ от Господа Иисуса Христа. Господь Иисус, пишет Иоанн, был действительно в мире, Он был воплощен, и мир людей не узнал Его. Еще большее проклятие ложится на человеков, когда написано «пришел к своим, и свои Его не приняли». Давно обещанный Мессия, Господь Иисус Христос, приближался. Божие обетование в древности Аврааму должно было быть исполненным, и в нем должны были быть благословенны все нации земли. Это мы читаем в Бытии в 12 главе. Сыны Авраама, еврейский народ, являются Божьим особым сокровищем, что мы можем узнать из Псалма 134, стих 4. «Он пришел, но они не узнали его». В Евангелии Луки 2:32 старый Симеон держал наследника Христа в своих руках, когда говорил «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Для вечного спасения евреев и язычников он пришел. Его собственные люди, евреи, не приняли его. Возможно, кровожадный крик должен был слышаться в судебном зале Пилата. «Распни его! Этот человек не будет царствовать над нами!» Римские солдаты по приказу Пилата должны были прибить его ко кресту. Да, евреи и язычники отказались от него. Но минуточку, мои друзья, какой был ваш собственный ответ Господу Иисусу Христу? Библия говорит в первом послании Тимофею 1:15. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». В Римлянам 5:6 написано, что Иисус умер за нечестивых. В 3 главе Римлянам, в стихе 23, написано «Все согрешили». Итак, логика и истина просты. Христос пришел на землю и умер за грешников, как ты и я. Если ты поверишь, что Он умер за тебя, ты будешь спасен. Господь Иисус сам дал уверенность, когда сказал, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Разрешите мне попросить вас, дорогие друзья, не отказывать Ему дольше. Поверьте, что Он умер за вас, и будете вы спасены и сохранены всю вечность». Величайшая трагедия, известная Богу, это отказ от Его святого Сына. Не будьте виновны в этом. Следующее, что мы рассмотрим сегодня, это величайшая возможность. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Вот это возможность. Этот стих представляет принятие Сына Божия. Они стали сынами или детьми Бога. Таким простым и прекрасным путем они приняли Его. Они поверили во имя Его. В древние времена поверить в личность означало поверить в то, что эта личность, что эта личность олицетворяла. Эти люди поверили в Него именно так, кем Он был. Они верили, что Иисус был тем, кем называл Себя Словом Бога. Они поверили в Него, как в самого Бога. Дело в том, что это была вера не только в то, что Он говорил, но и в того, кто это говорил, вечного Бога. Раньше в нашем размышлении мы упомянули возможность, друзья, это была возможность довериться Господу Иисусу Христу. Мы завершаем каждый семейный библейский час словами Павла из 2 послания к Коринфянам 6:2. «Ныне день спасения». Итак, друзья, сегодня ваш день спасения. Завтра, может быть, очень поздно. Не пропустите эту данную Богом возможность довериться Спасителю и стать детем Бога сегодня. Пусть слова Уайдера справедливы будут и для вас, что же он сказал. Из всех грустных слов, которые можно сказать или написать, самые грустные — вот эти. «Так должно было случиться». Мы рассмотрели отказ и получение Сына Божия. Теперь давайте рассмотрим откровение Сына Божия. Стих 14 из прочитанного начинается так. «Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Этот стих встает перед нами как один из монументов или опоры Писания в провозглашении истины, воплощенного, вечного Божьего Сына. Он был во плоти. Не сказал ли он в Исаии 6:8 «Вот я, меня пошли». Павел поддерживает истину Филиппийцам 2:6 по 7. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Он обитал среди людей как Бог, живущий в плотском теле. Будучи полностью Богом, Он был полностью человеком, кроме греха. Он был совершенный, безгрешный, святой Бога-человек. Он, говорил Иоанн, обитал среди нас. Это означает, Он разбил свою палатку среди нас. Такое утверждение может быть причиной, по которой еврейские историки напоминают о сооружении, похожем на палатку, которая находилась посреди лагеря израильского. Когда народ переходил пустыню из Египта в Ханаан, в палатке или скинии, Бог обитал, и Его слава была прекрасной. Теперь Иоанн говорит, мы видели Его славу. Это была слава единородного от Отца, полная милости и истины. Единородный — это немножко, может быть, затруднительное слово для нас. Оно должно быть переведено как уникальный, единственный в своем роде от Отца. Он как бы был поистине уникален во всем. Он был полон милости, незаслуженной нами любви Бога и истины. Друзья, Он хочет, чтобы вы приняли эту милость и незаслуженную любовь сейчас. Именно по этой причине Он принял плотское тело. Он хотел стать таким же самым, как вы, подобным вам. Он сделал это совершенно, когда умер, замещая вас на кресте Голгофы. Друзья, позвольте мне представить вас Господу Иисусу Христу. Это правда, вы грешники, но Он умер на вашем месте. Он понес наказание от Бога за ваши грехи. Теперь не хотите ли вы поверить в это и стать Детем Божиим? Сделайте это сейчас.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. «Семейный библейский час», индекс 150000, «Россия», город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогло. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Мир вам, братья и сестры. Мы с вами будем читать сегодня послание к евреям, 10 глава, и сегодня тоже только один стих, 25 стих. Напомню, мы в прошлый раз говорили из 24 стиха: «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И я отмечал, что внимательность в нашей христианской жизни должна занимать очень важное место. И внимательность по отношению к Богу, по отношению к Его действиям, внимательность по отношению друг к другу, внимательность по отношению к себе. Это очень важный момент. Как только упускается этот момент, то что-то начинает происходить нехорошее. 25 стих сегодня мы будем читать с вами, и потом помолимся. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Псалтырь, 15 Псалом, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Мы, люди, абсолютно не способны жить в одиночку. Есть люди, которые любят одиночество где-то, но на самом деле все равно где-то в душе они тоскуют по дружбе, по общению, чтобы кто-то был у них, кто-то спросил, как дела, кто-то зашел. В основном мы люди, часть общества. Каждый из нас – это личность, которая, в принципе, не создана жить в одиночестве. И даже когда Господь сотворил первого человека и привел перед ним весь животный мир, не нашлось того, кто бы составил ту компанию для человека, то общение или общество, которому он был рад и душой, и телом, и духом своим. И Господь, видя такую картину, сказал, что нехорошо быть человеку одному. Нехорошо быть одному – это мысль Божия, которая, ну, до сих пор она звучит. Человек не должен быть один. Человеку нехорошо быть одному. И Господь дал ему жену. Но даже после грехопадения даже с женой человек может быть один. И жена с мужем может быть одна. Дети могут быть одни. Эта ситуация нехороша. Нехорошо, в принципе, когда человек чувствует, что он одинок. Иногда люди говорят, вот кто-то умер, муж, умерла жена, человек уже в возрасте остается один, или дети разъехались, разбежались. Иногда эти люди не являются одинокими, они всегда на перекрестке вот звонков, писем, посещений, кто-то приходит, они не чувствуют себя одинокими. Иногда наоборот, у тебя все прекрасно, и жена, и муж, и дети, и родственники, все прекрасно, и человек может чувствовать себя очень-очень одиноким. Когда человек приходит к Богу, то в этом мире, где люди без Бога живут, он вдвойне может испытывать это ощущение одиночества. Потому что этот мир, греховный мир, он уже живет по своим законам, по своим плохим законам. И когда человек приходит к Богу, он воскрес из мертвых, он приходит в этот мир, где его не готовы принять, с ним не соглашаются, более того, он мешает этому обществу, и человек может быть один. Но Господь всегда говорит, нехорошо быть человеку одному, и особенно нехорошо быть его детям, его Божьим детям быть одним. Поэтому Он создает церковь. И в этой церкви никто не чувствует себя сирым, убогим, брошенным и одиноким. Создание церкви, это плоть, тело Христа, в одном теле много членов, и каждый член сопряжен друг с другом, он связан друг с другом. Он не может, моя рука не может сказать, что она одинока. Мой глаз не может сказать, что он одинок. Если мы являемся, родились свыше, получили возрождение, то мы обязательно каким-то образом связаны друг с другом. И такой большой-большой подарок для нас от Бога изначально – это общество, это организм, это тело, это церковь, чтобы мы не оставались одни. Но это слово «церковь» мы употребляем и в таком космическом масштабе, и употребляем, когда речь идет о поместной церкви, общине. Но здесь написано «не будем оставлять собрания своего». То есть здесь не написано «не будем оставлять церкви своей». Но собрание. Есть определенный нюанс здесь. Никто не хочет оставлять свою церковь. И человек оставляет церковь, когда его либо отлучают, либо он сам отходит. Но здесь идет речь о другом положении, когда человек, не оставляя церковь, оставляет собрание. И в его представлении это как бы одно не мешает другому. Он появляется, когда и он хочет. И он говорит, я член церкви, но собрание посещать я не могу так часто или всегда, или нет желания. И мы поговорим сегодня немножко об этом. Изначально вот эта идея, Давид даже говорит, к святым твоим, вот дивным на земле, у меня стремление к ним. Обратите внимание, он не просто говорит, я хочу в храме быть и поклоняться только там. И вот видеться с теми, кто в храм пришел вместе со мной. Он говорит именно к определенному роду людей, к святым и дивным. Он прекрасно понимает, что общий язык он может найти только с теми людьми, которые думают, как он, любят Бога тоже, как он, и действительно веруют в Бога от всего сердца, всем разумением и крепостью. И он говорит, именно к таким людям я стремлюсь всей душой. И для него это не было обременительно, он не считался временем, он не считался своим положением государственного и чиновника, и управителя народа своего. Он говорил, что ему хочется быть с ними. Что интересно, что для духовного возрожденного человека, для души возрожденной, настолько это естественно, когда забываются ранги, кто ты в мире, начальник, инженер, директор, архитектор, рабочий, кто бы ты ни был, но если ты рожденный свыше, тебя тянет туда же, где собрались такие же прощенные люди, такие же святые, как и ты. И вот это называется собранием святых. Это называется собрание. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. Иаиль 1.14. Слово «собрание» несколько раз встречается в Библии. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18.20. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Деяния 4.31. Что интересно, Иисус Христос и Его апостолы не дали нам заповедь, сколько раз нам с вами собираться. В течение недели, в течение месяца. Мы знаем исторически, как это было, что, допустим, они собирались в первый день недели для хлебопреломления, кто-то собирался вечером, может быть, другие дни, но нет определенной заповеди, что нам нужно раз в неделю собираться вместе. Поэтому вы, наверное, подтвердите, что кто-то из вас приехал из Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Украины. Сколько раз у вас были служения в течение недели? Вот здесь у нас четверг и воскресенье. Но я-то откуда приехал? У нас был четверг, суббота и воскресенье. В другой церкви я был, там было вторник, пятница, воскресенье. И в итоге 3 дня, воскресенье 2 служения, среди недели еще 2 служения, то есть 4 служения в течение недели. Я не говорю между этими днями еще какие-то служения, молитвенные, разборы слова и так далее, и так далее. Почему Господь оставил это на наше решение? Мы же не говорим, что от того, что здесь четверг и воскресенье, мы делаем грех, потому что там на Украине было четверг, суббота, воскресенье. Мы не говорим так. Господь оставил это на наше усмотрение, потому что невозможно насильно загонять людей в собрание. Невозможно дать заповедь и сказать, вот 5 раз в неделю, если вы не соберетесь вместе, вы не мои дети. Это должно исходить из внутренних побуждений, и к этому должна быть тяга. И вот когда есть тяга, и мы прочитаем в конце этого стиха, написано, чем более усматриваете приближение дня оного. То есть, могут быть такие дни, когда мы 6 раз в неделю можем собираться, могут быть такие дни, когда 1 раз в неделю мы можем собираться. Это неузаконенное понятие, но когда дети Божии имеют страстное желание, имеют любовь друг к другу, желание слушать Слово Божие, желание постигать что-то, расти духовно или же поддерживать друг друга, они сами устанавливают определенные дни. И хорошо, когда это происходит естественно, без нажима, без определенных рамок, без определенных правил извне. Но что здесь есть? Здесь очень интересных много моментов. Что значит «не будем оставлять собрание своего»? Не написано «собраний своих». Собрание свое, мое собрание. Не секрет, что, допустим, в наши дни – иногда человек, приходя в эту церковь или в это собрание, он не чувствует себя и не уверен, что это именно его собрание. Одни говорят, я прихожу сюда, потому что мне надо привести родителей. Я привожу родителей, я сижу в этой церкви, слушаю, но это не мое собрание. Иногда родители говорят, я хожу в эту церковь ради моих детей, но это не мое собрание. Просто детям здесь нравится. И мы находим и одну категорию, и вторую категорию, и есть еще масса других причин, когда человек приходит в эту церковь, в это собрание, он слушает, но он не может сказать, что это его церковь, что это собрание его личное, его семья, его часть. И поэтому мы и видим такое движение. А в то время, когда писались эти стихи, не было того, чтобы в одном городе на одном перекрестке было 4 церкви. Такого не было. Более того, не было такого даже оттуда, где мы выехали. Мы знали, что есть небольшой город, то там обязательно 1 баптистская церковь. Редчайшие случаи были, когда города просто были большие уже, и очень трудно было с одного конца в другой конец добраться, организовывались или были 2 церкви баптистские одного учения. И то это уже было немножко странновато, потому что считалось, что в одном городе 1 церковь. Тем более, я не говорю о поселках, деревнях, селах. Невозможно было представить себе, что вот... Ну, я сейчас говорю не о времени разделения после 61-го года, когда было в одном городе, в одном поселке, в деревне, когда церковь, которая была 1, она разделилась, и было 2 баптистские церкви, совершенно одинаковые по богословию и учению, и совершенно разные по другим критериям. Но все равно было понимание до этого, что есть 1 церковь, есть 1 собрание, где я прихожу, где я живу, где оно мое. И человек не мог выбирать, я сегодня утром пойду в ту церковь, в обед посещу ту церковь, а вечером возьму детей, поеду туда. Более того, не было такого представления. Вы могли бы себе представить, что человек, будучи дома, может включить телевизор и смотреть служение, которое проходит в его церкви, в его собрании? Это же, если бы нам говорили об этом 20 лет назад, мы бы просто не поверили бы в это. Сегодня, благодаря, или в кавычках, скорее всего, развитию технического прогресса, сегодня человек, сидя дома, может не только свою церковь служения смотреть, но несколько служений сразу, несколько собраний, потому что сейчас, как только церковь появляется, сразу появляется и сайт в интернете, и сразу прямой эфир, и мы смотрим сегодня масса церквей, масса только зарождающихся движений, зарождающихся церквей, мы можем их смотреть. Хорошо ли это? Или плохо это? И хорошо, и плохо. Здесь написано, не будем оставлять собраний, собрания своего. То есть, коли однажды у тебя что-то произошло в жизни, и ты попал в это общество людей, ты покаялся там, и эти люди тебе помогли, ты услышал Слово Божие в этом месте, ты обрел спасение в этом месте, ты принял крещение в этом месте, ты участвуешь в хлебопреломлении в этом месте, то это место должно быть твоим собранием. И здесь человек растет, здесь человек приобретает определенные навыки, которые нужны для служения в будущем. Жизнь поменяла нас, жизнь изменила наше мировоззрение, жизнь перекинула нас из той части планеты в эту часть. И в итоге мы здесь с вами собраны из разных церквей, из разных собраний, вынуждены теперь вместе, собираясь, признавать, что это наше собрание. Но каждый, где-то, может быть, и не каждый, сейчас это не говоря о молодежи, многие из нас говорят, что вот там, где, откуда я приехал, там была моя церковь, там была то община, я вспоминаю, я не могу забыть, или вот у нас было так, мы к этому привыкли. И каждый из нас в сознании, в опыте, в памяти имеет то первоначальное, что у нас было когда-то. И часто мы вспоминаем об этом и говорим, да разве вот здесь совсем по-другому. И из этого, к сожалению, происходят какие-то вот такие неприятные моменты, когда мы не понимаем, каким образом вот это так, а у нас было по-другому. Много моментов, но в любом случае, чтобы человек спокойно спал и духовно возрастал, надо найти и надо быть в той общине, которая для тебя является своей общиной. Дорогой сердцу собрание. Собрание должно быть дорого. Но оказывается, даже тогда, в первом столетии, если это послание писал апостол Павел, в чем я не сомневаюсь, то даже в это время, до 70-го года это послание было написано, уже люди привыкли к служениям и могли пропускать, и могли не приходить или оставлять свое собрание. Даже в то время, первоапостольское время, движение огня Святого Духа. То есть природа человека не поменялась. И сегодня, опять же, то же самое мы видим, и оно есть и сегодня. Как к этому относиться? Естественно, если человек приходит в церковь только ради детей, или дети приходят только, чтобы успокоить родителей, а потом после основного собрания быстренько убегают в другую церковь, американскую, китайскую, какую угодно, или русскую, но где говорят, мне там больше нравится, придет момент, когда этот разрыв произойдет, рано или поздно. Невозможно, невозможно в церкви Божией удерживать кого-либо в собрании нажимом. Рано или поздно человек выберет туда идти, где ему хочется, нравится, или он считает, что это место является его собранием. Конечно, к сожалению, к огромному сожалению, Иногда люди, не успев опереться, не успев понять даже, куда они попали, делают очень скоропалительные выводы. И мне лично больно встречаться с молодыми братьями и сестрами, которые говорят: вот вы здесь и то не так, и это не так, и третье не так. Я перейду в ту церковь, где я считаю, я там был пару раз, мне там так понравилось. Но в любой церкви, в любом собрании, в любом обществе невозможно, пару раз побывав, понять все, увидеть все. И поэтому, если человек однажды вот таким образом будет реагировать на свое собрание, то есть большая вероятность, что он никогда не найдет своего собрания. Никогда. Как есть у некоторых обычаи. Обычаи – это дело привычки. Иногда человек привыкает к каким-то поступкам, и он это совершает. Ну, сегодня я занят, сегодня нет настроения, сегодня там неинтересная проповедь, сегодня посмотрел, кто там, какое служение будет. Очень много причин, когда человек привыкает какое-то собрание пропускать. И он выбирает, допустим, определенное собрание. Я буду только утром, или я буду только вечером. Это на его совести. Но вы представьте себе, когда, если в неделю одно собрание, и человек пропускает то одно собрание, то приходится еще неделю ждать, а если что-то случится, еще неделю пропустить. И в этом есть определенного рода проблема. Постепенный отход от церкви, от собрания, вот я сейчас даже не о церкви говорю, от собрания святых, постепенно входит в привычку, и постепенно человек перестает себя осуждать и видеть в этом что-то плохое. И постепенно-постепенно приходит какое-то равнодушие, охлаждение, и для человека становится главным, посетил ли он какую-либо церковь в течение недели. Если он говорит: а я был в эту неделю в одной церкви, а потом он говорит: а я в следующую неделю в другой был, это значит, что я не пропускаю церковь, но это значит, что ты свое собрание покидаешь и оставляешь. В чем красота этих собраний? Почему, ну, кроме тех мест, что я прочитал, что и Христос пребывает здесь, и Он обещал быть здесь, ну, какие плюсы, когда мы вместе собираемся? Вы знаете, для нас уже, как бы, мы баптисты-баптистовичи, и многие в третьем, четвертом поколении, но для людей неверующих, я очень много встречался с ними, проводя служения, работая среди них, я видел, как они относятся к собранию. Друзья, это непередаваемые вещи. И, наверное, многие из вас помнят из жизни, из опыта, когда люди пешком, преодолевая огромные расстояния и в дождь, и в пургу, они шли на собрание, не ездили, как мы в гараже садимся и в гараже выходим иногда. Они шли часами, просто идут на собрание. Я никогда не забуду одну молодую женщину с тремя детьми, у которой был неверующий муж, и каждый раз он говорил ей: я тебе то сделаю, я тебе то сделаю, как только ты пойдешь на собрание. Она шла в коляске, двое детей, другой ребенок где-то под руку, она его тащит, ведет, и снег, и холод, и ветер. Мы иногда говорили: слушай, ну сегодня останься дома, даже мы ответственные в церкви, нельзя, ужасная погода. Она говорила: ничего, я там натяну шарфики, там платочки, носочки, валенки, все что угодно, я все равно приду, я не могу. Для меня здесь я нахожу отдушину, для меня здесь что-то, нечто такое, что я потом целую неделю живу этим. Не упрашивайте меня, Бог поможет, и с детьми будет все хорошо, не заболеет, и со мной будет все хорошо. Вот такая ревность. И я думаю, что эти люди даже представить себе не могли, что можно вот так просто взять и пропустить, просто взять и не приходить на собрание. Это вот пример, и многие из вас, я уверен, что могут привести и знают из истории, когда люди шли, пересаживались, одна посадка, второй автобус, троллейбус, трамвай, электричка, поезд, и человек добирался туда только чтобы быть в собрании святых и дивных на земле. Почему это так важно было? Во-первых, в собрании христиане поддерживают друг друга. Мы приходим, ну, у нас разные опыты, разное глиняное состояние, как говорил передо мной брат, у нас разная степень работы, где-то Господь у кого-то уже обжигает, кого-то только формирует, где-то у кого-то он вытягивает, вытаскивает все это лишнее, но когда мы вместе встречаемся, я плачу в своем горе, рассказываю переживания, тот брат или сестра, которые прошли уже этот этап, они могут меня поддержать и сказать какие-то слова утешения, направления и мудрости. В этом и красота. А где я возьму еще ответы? Кому мне спрашивать? Где? По телевизору смотреть? В газетах читать, как мне вести себя в этом состоянии, что мне делать? Что этот мир мне даст какой-то урок или помощь окажет? Нет. Нет, только те же, которые проходят этим путем. Дальше мы можем слышать чьи-то нужды и делать соотношение к своей жизни. Вы знаете, иногда мы плачем, как один говорил, что я всегда плакал и упрекал родителей, что у меня нет хорошей обуви, пока я не увидел безногого. Вот это очень тоже важно. Мы иногда действительно страдаем в какой-то проблеме, плачем Богу, молимся. И когда мы приходим сюда и слышим просьбы и нужды, иногда та нужда, которую ты услышал своими ушами, настолько велика, что ты думаешь: Господи, слава тебе, что у меня нет этого. Мне еще стыдно должно быть свою нужду за нужду считать. Для нас важно иногда чувствовать и видеть тех, кто рядом с нами, как им живется. Потому что когда мы одни, нам кажется, что нам хуже всего. Вы знаете, когда болит зуб, ты думаешь, что только у тебя так болит зуб. Что вот самая страшная боль только у тебя. Но когда ты видишь людей в тяжелейших переживаниях, или с детьми, или внутрисемейные какие-то вопросы, ты начинаешь больше за них молиться и больше иметь совесть и скромность свою нужду считать за нужду. То же самое бывает относительно, когда мы слышим, как кто-то перешел через какую-то проблему и нужду, когда кто-то свидетельство говорит, а я, может быть, в этом состоянии уже на пороге отчаяния, на пороге безверия, на пороге безнадежды. Я вдруг слышу, что кто-то говорит, а у меня было то, и я, слава Богу, Господь мне дал свою руку. Это может быть тоже помощью для нас. Я уже не говорю о проповедях, я не говорю о том, что мы слышим Слово Божие. Боже здесь. Мы слышим и подкрепляемся, получаем наставления в каждодневной жизни, в вопросах веры, мы делимся опытом, это прекрасно. Одно из величайших, может быть, моментов для наших собраний – это до и после собрания. Я всегда говорю, что это самые вкусные моменты иногда. Когда человек после служения может еще поговорить, встретиться, обсудить, что он услышал, или же до собрания, когда вы встречаетесь. Ладно, мы видимся часто, но представьте себе люди, которые долго не виделись друг с другом. И когда это атеистическое общество было, когда мы жили в этом... вот идешь на завод, на фабрику, куда-то еще, и ты находишься с утра до вечера среди людей, которые над тобой насмехаются, тебя где-то презирают, ты слышишь вульгарные речи, и вот этот, как туман греха и туман пошлости вокруг тебя, но ты должен работать, ты должен быть христианином, светом, и через какое-то время на тебя это начинает просто давить. Ты слышишь эти речи, эти слова, эти анекдоты, эти пошлости, оно постоянно вокруг тебя, и ты уже хочешь, ты приходишь в церковь, в собрание, такое чувство, что ты в баню вошел. Просто вот это остается там, за дверьми, и здесь что-то чистое, здесь что-то светлое. Вы знаете, я был на одной такой миссионерской долгой поездке, где-то 3 месяца. Я когда вернулся в свою церковь, вы знаете, я просто зашел, сел, и я чуть не начал плакать. Вот для меня вот эти проповеди, до этого я всегда говорил, ну этот брат уже повторяется, сколько можно это говорить, хочется что-то там выше, глубже. Я когда пришел оттуда, из этого ужасного мира, да, безверия, я сел, еще так хор просто пел какое-то пение, потом брат вышел, Я не могу передать эти ощущения. Может быть, кто-то знает. Такое чувство, что ты вернулся домой. Ты пришел туда, где такие, как ты. Ты пришел в самый добрый, самый светлый мир и самое прекрасное общество. И все кажутся ангелами. И проповеди кажутся прекрасными. И пение прекрасное. Потому что в этот момент жажда здесь у меня была. А для голодной души Библия говорит, все горькое, даже сладко. Все хочется, все тебя удовлетворяет. Творяет, все прекрасно. Мы просто, когда уже, нехорошее это слово, но жиреем где-то, мы где-то уже так, знаете, неповоротливые такие, то нам подавай, это нехорошо, и то нехорошо. Мы немножко забываем, откуда мы вышли и что мы имели. Поэтому, когда миссионеры поедут, приезжают сюда немножко другими людьми, они оказываются вот в той среде, где немножко по-другому еще. Мы должны ценить это, мы должны дорожить этим. Во-первых, не во-первых, а уже, наверное, в десятых, кроме общения, это место еще как лечебница, как лазарет, как больница. Мы действительно можем здесь исцеляться. Мы действительно, потому что проповедник понятия не имеет, с какой нуждой кто-то пришел в церковь. Абсолютно. Проповедник говорит, или пение, регент там назначает пение, эти псалмы. Он тоже не знает, кто с каким сердцем пришел, у кого какая боль. И те записочки, которые мы получаем, это только маленькая часть. Масса людей, просто они не передают свои нужды. Но они есть, и об этом знают молитвенные группы, об этом знают в семьях, знают сами эти люди. Но речь идет о том, что иногда ты услышишь что-то для тебя. И это услышанное слово служит как исцеляющим бальзамом для тебя. И проповедник даже не знает об этом, но это слово было для тебя. И ты, услышав это, получаешь исцеление для своей раны. Можно покаяться, можно исповедаться, можно получить поддержку какую-то. То есть в этом плане Господь работает, как врачебные руки, как руки хирурга, руки терапевта, руки кого угодно. Он нас любит, и Он использует и любой вид служения для исцеления. Более того, это как университет. Здесь мы поучаемся, здесь мы развиваемся, здесь разные сферы, разные факультеты, можно сказать. Один проповедник в этой области силен, другой проповедник в этом даровит. И каждого, если собрать вместе, мы получаем и от этого какую-то дисциплину, от этого чего-то мы берем. Это прекрасно, что Господь дал такие разносторонние дарования и таланты, что мы не зацикливаемся только в одном. Это прекрасно иметь такое собрание, потому что в этом мире у нас больше нет места. В этом мире у нас нет места. Мы с вами отделенные от этого мира и призванные, чтобы иметь общение. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И вот это увещание друг друга. Очень важный момент. Вы знаете, я всегда даю себе отчет в том, если я проповедую, и всегда в зале сидят люди умнее меня, мудрее меня, лучше меня, знающие больше Писания и глубже понимающие. Я всегда отдаю себе в этом отчет. Я не знаю, почему я должен проповедовать, а кто-то не проповедует. Я не знаю, почему я не могу петь, а кто-то прекрасно поет. Но я знаю одну вещь. Когда мы вместе общаемся, то мне приятно не через кафедру, не здесь находясь, а слушать других братьев и поучаться, и сестер. И мне очень приятно слушать, что они говорят, потому что еще раз говорю, мы все друг друга можем поучать чему-то, мы не все развиваемся одинаково. Каждый из нас на своей дистанции, кто-то дальше, кто-то ближе, но у нас есть что сказать друг другу, и не обязательно для этого выходить сюда. Когда мы открыты, и когда мы можем увещевать друг друга, это прекрасно, в духе братской любви, в таком нежном отношении друг к другу. Мы делаем ошибки, мы спотыкаемся, мы несовершенны, у нас иногда нас есть иногда за что остановить, поправить. Это все на своем месте. Главное, чтобы, как здесь написано, цель же увещевания есть любовь, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. 1 Тимофея 1:5. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». 1 Фессалоникийцам 5:11. Вот я подумал о первых христианах. Вы помните, мы читаем послание я не помню уже, Колоссянам или Ефесянам, где Павел говорит, вот это послание, что вы перечитали, прочитали, передайте другой церкви, Лаодикийцам, по-моему, а вот от них вот к вам возьмите и прочитайте. То есть у людей не было священного писания в нашем понимании, все эти 27 книг Нового Завета. Не было этого. У людей не было интернета, у людей не было книг христианских авторов. То есть невозможно было где-то вне еще подпитку получать. И самое большое счастье, можно сказать, тот университет, он был внутри, когда Дух Святой находился в церкви, и благодаря его дарам каждый человек тем даром, который он получал от Бога, он назидал и благословлял рядом стоящего. Но здесь Павел говорит одну фразу интересную: «Чем более усматриваете приближение дня оного». То есть, когда вы понимаете, вы видите, что приближается день оный. Ну что значит день оный? Я думаю, что здесь речь идет о пришествии Христа. И Павел говорил, что вот оно, спасение, стало нам ближе с тех пор, как мы уверовали. Апостол Павел жил с этим ожиданием, что вот-вот Господь должен прийти. И это нормальное ожидание, нормальное состояние. Но вот он говорит, чем больше вы это видите, чем больше вы понимаете, что нечто приближается, приближается этот день, вы должны более в этом преуспевать, вы должны, наоборот, больше собираться. Всегда так, когда что-то темное приближается, люди как-то группируются. Вот сейчас Америка стоит на пороге войны с Сирией. Не просто Америка, а несколько, и Франция, и Англия. Направлены уже ракеты, направлены корабли туда, переходят авианосцы, самолеты загружаются своими бомбами смертоносными. Россия с Китаем пытается остановить начало, это развязка этой войны. Кто-то наоборот говорит, надо срочно. Уже химическое оружие брошено было, сотни людей погибают. Одни говорят, вот они виноваты, другие это. Но самое страшное, вот когда даже это общество,

да, как пшеницу разбросать. Это его идея. Его идея «разделяй и властвуй». Чем больше будет церквей, чем больше будет отделений, чем больше переводов Библии, чем больше толкований, чем больше богословских школ, чем больше разветвлений, тем лучше. Потому что они между собой не будут выяснять, не найдут общий язык. А когда такое есть, когда споры вместо благодати, когда выяснение отношений вместо назидания, естественно, мы остаемся без оружия. И здесь апостол говорит, чем более вы усматриваете приближение дня оного. Братья и сестры, Христос однажды упрекнул фарисеев и саддукеев, сказал так: «Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Матфея 16:1-3. То есть даже Иисус говорит, что нам нужно различать знамения времен. Нам нужно понимать, в какое время мы живем. Хотя время почти закончилось, разрешите мне несколько моментов сейчас еще сказать, чтобы мы увидели, где мы живем, что творится в этом мире и как мы можем усмотреть приближение этого дня. Кроме тех, вот в 24 главе Матфея, 13 глава Марка, где описываются события, которые грядут на эту землю, и голод, и войны, и военные слухи, люди живут этими военными слухами. Вот один слух, то, что и только что я вам сейчас сказал, будет война, не будет, мы посмотрим, но то, что средства массовой информации гудят об этом, да, мир в ожидании, военные вспышки, мы к этому даже привыкаем. То, что об этом говорил Христос, глад, моры, болезни, бесконечные пожары, наводнения, там, что в Хабаровске творится, где-то на Дальнем Востоке, люди говорят, десятки лет живем, такого не было, в Африке идет снег, в Бразилии где-то снег, где-то тают льдины. Люди постоянно, обратите внимание, каждое информационное агентство на первые полосы выставляет такие вещи, которые будоражат умы людей. Цель газеты, телевидения не успокоить людей, наоборот, будоражить, потому что понимают, что чем человек больше в напряжении, тем больше он будет смотреть эти передачи, покупать эти газеты. Ему же надо увидеть, что будет следующее. Вот кроме этого, я хотел бы сказать то, что, может быть, проходит мимо нашего взгляда. Отсутствие абсолютной истины. Вот в чем я вижу лично приближение дня оного, что идет попытка убрать у нас авторитет Слова Божьего, убрать у нас право на абсолют. И нас пытаются загнать в систему координат, где каждый имеет право говорить о том, что его Бог, истинный Бог, и он позволяет и другому Богу существовать, он не против. То есть некое состояние афинского времени, когда Павел говорит, я увидел, у вас здесь много богов, и вы очень набожны, но у вас там есть один Бог, неведомому Богу памятник такой. Вот у нас такое состояние, когда пытается к людям сейчас говорить, ты не имеешь права проповедовать твою религию, потому что и другой тоже имеет право проповедовать, и он тоже утверждает об истине. И постепенно вот пытается христианство выбить из христианства понятие абсолюта истины. Но мы не можем деваться никуда. Как только мы скажем или позволим мысли, что есть еще один Бог, или что все пути ведут, разные пути ведут к одному Богу, то истина, Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня, мы тогда становимся лжецами. Мы будем говорить о том, что Иисус Христос единственный спаситель человечества, единственный Сын Божий, посланный в этот мир, что бы кто ни говорил, который является жизнью и дает воскресение. И всякий верующий в Него, не просто в Бога какого-то, даже в единого, а именно в Него, имеет прощение грехов и жизнь вечную. Дальше в чем я вижу? Компьютеризация всего мира.
Это некое состояние, когда с детства сейчас, уже чуть ли не с пеленок, человек должен быть рядом с компьютером. И когда управление компьютером становится проще, чем управление, не знаю, велосипедом. И когда это становится настолько проще, цены постоянно падают на технику, электронную технику, чтобы эта техника была доступной всем, даже самым бедным слоям населения.

Селение, но чтобы обязательно у них был компьютер. И то, что мы видим с телефонами творится, да, телефоны меняются каждый день, все лучше и все умнее, все тоньше, все легче, все охватывает все больше и больше пространства, достигает, не знаю, каких-то мест, и сегодня вы можете без провода, вы завтра можете где угодно, и этим самым привязывается каждый человек к определенной технике, неживому существу, но то существо, которое не живое, оно управляет человеком живым. Оно определяет его настроение, оно определяет время сна, время вообще радости или печали. Именно то живое становится рабом неживого. И мы только на пороге разных других открытий, которые еще больше вернут человечество в зависимость от каких-то научных достижений. И последний момент. Попытка контролировать каждого. Вы знаете, это признак последнего времени. И мы знаем, что из Откровения там речь идет о каждом. Нужно будет каждому начертание. Нужно будет... Это контроль. Я вот позавчера прочитал, что в штате Юта был открыт самый большой электронно-вычислительный центр, куда будет стекаться информация со всего мира, и где компьютеры потрясающей вычислительной мощности, огромнейшей возможностью хранить огромное количество информации. Не просто в терабайтах, не просто в гигабайтах. Там есть такое название, что я даже забыл. То есть у них, они говорят, мы должны знать, и мы будем знать, все, кто звонит кому-то, все, кто посылает сообщения, пишет письма. Все это будет стекаться в этот центр. Выделена огромная территория, для этого гектары земли построены, огромные деньги выделены, совершеннейшие компьютеры там находятся. Речь идет о постоянном контроле. И если недавно, буквально месяц назад, что ли, такой перебежчик Сноуден, который оказался в Москве, сказал, что американские спецслужбы контролируют всякую почту, исходящую, входящую. Сначала мир удивился, а потом прошло короткое время, мир сказал, ну ладно, нам же сказали, что это для того, чтобы обезопасить нас от террористов, ну и пусть проверяют. Никто особенно и уже забыли об этом, и мы продолжаем жить, потому что нам дают сразу следующую игрушку и говорят, не думайте об этом, вот смотрите, потыкайте пальчиками вот кнопочки, как это интересно. И мы забываем глобальную идею, что цель дьявола – держать под контролем человека, его разум, его образование, его мышление с одной простой целью – убрать его от мысли о Боге. Поэтому сегодня и церкви пустуют, поэтому церкви в Европе закрываются, передаются мусульманские храмы. Поэтому мы сегодня видим отток людей, когда человек говорит, да ладно, собрание, что там я не видел, я послушаю проповедь, даже выберу самую лучшую и послушаю, поназидаюсь. Ломается некая структура, которая веками хранила церковь и довела до наших дней. Как мы будем жить дальше, посмотрим. Все зависит от нашего понимания истины и насколько мы будем молитвенно относиться к этому. Богу слава за сегодня. Аминь. Давайте мы помолимся с вами. Отец Небесный, мы сегодня обращаемся к Тебе с огромной просьбой. Мы читали сегодня стих из Библии, из Твоей божественной книги, где Ты говоришь, чтобы мы не оставляли наше собрание, чтобы это собрание было нашим, чтобы мы были ответственны, чтобы мы приходили сюда не ради количества, не ради галочки, а чтобы питаться, общаться, лечиться, развиваться, укрепляться в Тебе, получать назидание. Господи, это огромная радость и привилегия, и дар небес, что мы имеем место святых на земле. Благослови наши сердца, чтобы они тянулись к дивным, чтобы они думали о часе собрания, о часе молитвы, о часе общения. А также, Господи, помоги нам, чем более мы усматриваем приближение последних времен и дней. Это мы видим каждый час, Господь, помоги наоборот сплачиваться, наоборот больше молиться, больше вникать в Твое Слово, больше любить, больше очищаться, чтобы быть готовым к встрече с Тобой. Благослови всех нас в этой жизни. Быть таковыми, чтобы, встретившись с Тобой, не опускать глаза, а с радостью сказать, что мы ждали этой встречи. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Привет, Андрюша!
4: Здравствуйте, Аня! Аня, представляете, когда мама сегодня покупала морковку, я увидел в мешке одну такую интересную. Мы ее тоже купили.
3: Да? И какой же она была?
4: А она была похожа на сиамских близнецов. Так, как будто бы две морковки срослись вместе. Я и не думал, что такое бывает. Интересно, почему так получается?
3: Действительно, это достаточно интересный случай. Но для того, чтобы понять, почему так получилось, я думаю, нам нужно разобраться, как же вообще происходит этот рост моркови.
4: Да, расскажите, пожалуйста.
3: Ну, значит, мы сейчас с тобой отправляемся в путешествие под землю. Правда, сейчас еще февраль, и никакой моркови там нет. Поэтому нам придется использовать нашу машину времени и вернуться в апрель, а может быть и в конец марта прошлого года. Именно тогда и упали морковные семена в землю. Так что пристегнись, и мы спускаемся.
4: Ой, как темно!
3: Ну а что ж ты хотел? То же самое думают сейчас и будущие маленькие морковочки. Они только-только перекочевали из теплой руки хозяйки в сырую, холодную, грязную, да еще и темную землю. Но именно эта, богатая витаминами и питательными веществами земелька, даст возможность вырасти нашей морковочке. Но не все сразу. Некоторое время семена должны здесь полежать, напитаться водичкой, согреться солнышком сверху и потянуться к нему зеленым росточком. Давай немножечко теперь отмотаем время вперед. Где-то на 3 недельки. Так.
4: О, вижу.
3: Что видишь, Андрюша?
4: Вон там росточек пробился и вот здесь. Ой, там сразу много и все рядышком.
3: Да-да, именно это я и хотела тебе показать. Прошло время, и росточки моркови показались уже и над землей. Но взошли они не совсем равномерно. Поэтому ты сейчас увидишь, что будет дальше. Движемся еще немножко вперед.
4: Ого, теперь морковочка растет и вниз. Уже много оранжевых корешков. Ой, смотрите, они куда-то исчезают. Их кто-то выдергивает.
3: Все верно, Андрюша. Ты сам заметил в прошлый раз, что вон там их было слишком много рядышком. Поэтому хозяйка решила прорядить свою плантацию так, чтобы потом был хороший урожай. Для этого частью моркови придется пожертвовать и вырвать ее раньше срока. Зато для остальной освободится место.
4: Но мне кажется, что вот там еще осталось 2 рядышком.
3: Да, ты прав. Видимо, они сверху так сплели свои росточки, что хозяйка подумала, что это одна морковь. Видимо, обмануть решили ее хитрые сестрицы. На самом деле дело было так.
5: Ой, сестра, смотри, наших других сестер кто-то сильно тянет вверх. Слышишь, как они стонут, кричат и сопротивляются. Но мы не можем им помочь. Они исчезают одна за другой. Бедные сестренки. Даже же еще и не пожили как следует. Хотя кто знает, может, на том свете им будет лучше.
6: Так, не говори глупости, сестра. Давай лучше подумаем, что мы будем делать. Смотри, эта сила подбирается к нам все ближе и ближе.
5: Ой-ой-ой, как я боюсь. Что же нам, бедным, делать? Сейчас кто-то из нас умрет. Смерть неизбежна. Прости, сестра, если чем тебя обидела.
6: Да что же ты такая паникерша? Выход есть всегда. О, я придумала. Никто из нас не умрет, если мы переплетем свои ростки наверху. Тогда есть вероятность, что эта сила примет нас за двоих и обеих оставит живых.
5: Точно! Какая же ты умная! Работайте скорее, мои листочки! Вы молодцы!
6: Ну что я говорила? Сила нас обошла стороной. Мы выжили! Ура!
5: Слава Создателю! И тебе спасибо, моя умная сестра!
6: Давай, наверное, не будем распутываться, а то еще чего доброго за кем-то из нас вернуться.
5: Да, ты права, давай! Фу, как тесно! И зачем я только с тобой связалась? Может быть, бы тебя вырвали, а я осталась бы, и тогда я была бы королевой. Что теперь делать?
6: Да, какая же я была глупая, что решила тебя спасать. Верно, меня бы оставили, а тебя бы вырвали. А теперь мучайся здесь в тесноте.
5: Ну ладно, в тесноте да не в обиде, прости, сестра. Может быть, подумаем, что теперь можно сделать?
6: Ага, подумаем. Это ты намекаешь на то, чтобы я думала? Хватит, уже один раз думала. Ни к чему хорошему это не привело. Сама теперь думай.
5: Ну давай попробуем расплестись и отталкиваться друг от друга. Вдруг получится чуть больше освободить место.
4: Аня, посмотрите, это что, морковки дерутся, что ли?
3: Не знаю. А нет, это больше похоже на то, что они хотят отодвинуться друг от друга. Но у них это плохо получается. Да, видишь, им так близко, совсем тесно. Уже и расти почти некуда с этой стороны.
4: А теперь понятно, почему хозяйка вырывала те маленькие морковочки.
6: Нет, сестрица, плохой твой план. Почти ничего у нас не получилось. Только болит теперь все.
5: Да, видно, теперь мы до конца своих дней будем с тобой вместе. Прости, сестра, что так вышло.
6: Ой, да ладно тебе. Ведь мы-то и не знаем, кого бы вытянули в конечном итоге. Может быть, и меня. А так мы обе живы. И у меня есть идея, что мы можем с тобой сделать. Мы можем попробовать объединить не только ростки между собой, но и сами обняться. Тогда мы быстрее прирастем друг к другу и станем одним целым. И сможем расти в другую сторону. И больно уже не будет.
5: Да, ты права. Все равно нам теперь суждено быть неразлучными. А ты очень умная сестра, и я тебя люблю.
6: А я тебя люблю, потому что, возможно, именно ты спасла мне жизнь. А жизнь вдвоем — это тоже интересно.
4: А, теперь понятно, как они стали сиамскими близнецами. Они пожертвовали свободой друг друга ради, чтобы жить вдвоем. Вот это да! Моя морковь — герой. Я буду ее хранить дольше остальных, как пример хорошего поступка.
3: Да, здорово, Андрюша. А кому ты будешь рассказывать об этом поступке?
4: Ну, для начала, скорее всего, Ярославу расскажу. Знаете, эта история — продолжение нашего предыдущего рассказа. Там мы тоже говорили об отношениях между братьями. Вот теперь можно рассказать о морковке Ярославу. Ну и извиниться. Я иногда его и правда обижаю, но теперь не буду. Если даже морковки смогли быть умными и объединиться, чтобы выжить, то и мы с Ярославом можем быть дружными братьями. Он точно меня поддержит. И тогда мы расскажем эту историю вместе в воскресной школе. А еще можно и в обычной школе рассказать. Представляете, тогда появится история, как одна, вернее, когда-то две морковки помирили многих мальчиков и девочек. Вот классно!
3: Да, это действительно ты здорово придумал. Тем более, что и наши родители, и наш небесный папа, Бог, хотят, чтобы мы были дружными. Об этом еще давным-давно он сказал через умного человека, царя Давида. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним». 33 Псалом, 15 стих. Искать во всем мирное решение вопроса – это как раз и есть одно из правил дружелюбного человека. Он не будет никогда ни с кем ссориться. Он с удовольствием подумает и даже уступит часть своей территории, только бы друг остался другом. Ну а если это ваш брат или сестра, то они точно должны быть друзьями. Ведь вы созданы Творцом для того, чтобы всю жизнь быть рядышком и помогать друг другу, как те две морковочки. Наша радиопередача подходит к концу. И мы с Андрюшей еще раз желаем вам, ребята, любить своих родных и научиться уступать, для того, чтобы в конце все решить мирным путем. Помните, что не уступать можно только в одном случае, если вас заставляют сделать что-то плохое, то, что запрещает Иисус, и то, что Библия называет неправдой. «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не опущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои», — говорил Иов в 27 главе 5 и 6 стихах. «Держите только хорошее, отгоняя плохие предложения. А в остальном смело уступайте. Пусть двойная морковка всегда напоминает вам об этом. До свидания и Божьих вам благословений!»

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осадчий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Благословение и испытание, общее между ними. Казалось бы, благословение – это одно. Всем понятно, что такое благословение. Это то, что человек получает хорошее. Что такое испытание? Испытание – это совсем другое. Потому что испытание – это процесс. Это процесс, который должен человек пройти. Но и в первом случае благословения, так и в случае испытания – есть нечто общее. Между ними есть общее, и мы сегодня поговорим об этом. А начнем мы с вами с книги Второзакония, 30 глава, стих 19. «Сегодня я призываю свидетелей против вас небо и землю. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы тебе и твоим детям жить». Второзаконие, 30 глава, стих 19. Продолжение, 20 стих. «И любить Господа Бога твоего, слушать Его голос, прилепляться к Нему, ведь этим вся твоя жизнь. Он даст тебе много лет на земле, которую Он клялся дать твоим отцам Аврааму, Исааку и Иакову». Мы начинаем с этого места, Второзаконие, 30 глава, с 19 по 20 стих, не просто так. Мы сейчас с вами увидим, что есть благословение, а есть проклятие. Вот между благословениями и проклятиями существует огромная разница. Посмотрите. Я предложил тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие – это как жизнь и смерть. Диаметрально противоположные позиции. Но проклятие – это совсем другое. Испытание – это не то же самое. Потому что испытание служит для другой цели. Испытание не для того, чтобы человеке кинуть смерть, а благословение, чтобы у него была жизнь. Нет. Испытание служит совсем для другого. Ведь испытание – это, по сути, что? Это тренировка. Любой спортсмен тренируется для чего? Чтобы стать еще лучше. Испытаниями то же самое. Через испытание человек становится другим. Что об этом сказано в Писании? Давайте посмотрим. Первое письмо Петра, 1 глава, стих 7. Первое Петра, 1 глава, стих 7. Так там сказано. Даже лучше прочитаем 6 стиха. «Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золото, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно, что вода принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос». испытание. Через испытание, или в данном случае написано 7 стих страдания, а 6 стих перед этим написано различные испытания. Испытания могут быть самые разные. Могут быть через страдания, может быть испытания через болезнь, через какие-то другие жизненные обстоятельства. Но что важно? Что самое важное в испытаниях? Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры. Доказывается подлинность веры. Хорошо человеку называться христианином. При этом, при любом испытании, сразу отступать от веры. При любом испытании, даже если просто кто-то спросит у него: «Ты христианин?» Кто-то может тут же сказать, что нет, побояться своего окружения. Да, такие случаи есть, особенно в тех странах, где христиане подвергаются жестоким гонениям. Но это одна ситуация. Другая ситуация, когда человек живет в обществе, где гнений на христиан нет, или какой-то другой, малой форме. И все равно говорит, он не знает Библию, он не христианин, хотя он якобы уже последовал за Богом. Доказывается подлинность веры. О себе можно говорить что угодно. Но страдания, которые являются частью испытаний, доказывают веру. Испытания. Мы говорим сегодня по этой теме, что же общего между испытанием и благословением. Давайте еще сразу посмотрим продолжение. 1 Петра, 1 глава, мы прочитаем 6, 7 и посмотрим сейчас 8 стих. «Вы не видели его, но уже любите. И сейчас, не видя, вы верите в него и радуетесь неописуемую славную радостью». Что сказано после испытаний, после страданий? Вы верите в него и радуетесь. Это ключевое слово в нашей сегодняшней теме. Радуетесь неописуемой славной радостью. Общее между испытанием и благословениями – это радость. Как бы странно это ни звучало, но это вытекает из Библии. Хорошо, мы посмотрели, что такое испытание. Теперь посмотрим, что такое благословение. Благословение носит совсем другой характер. Притча 10 глава, 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». То, что мы сейчас прочитали про испытания. И это еще не все, мы еще прочитаем одно место. То, что мы прочитали, 1 Петра, 1 глава, про испытания, про страдания, но приводящие к чему? Все равно приводящие к радости в Иисусе Христе. Здесь же совсем другая картина. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Здесь уже намного проще понять. Здесь все сказано. Печали с собой благословение не приносит. В этом разность благословения и испытания. В этом есть большая радость. Потому что человек хочет получать всегда благословение. Человек всегда хочет иметь радость, ни о чем не печалиться. Но так не бывает. Потому что через испытания доказывается подлинность нашей веры. Не напрасно ли мы называемся христианами и исповедуем Иисуса Христа? Благословение. Кто не хочет быть благословен? Спросите любого человека: ты хочешь быть благословен? Все ответят «да». потому что это природа, в этом слове уже все заложено, благословение. Оно обогащает, и печали с собой не приносит. Обогащает. Ведь люди хотят обогащаться, хотят, чтобы все было хорошо, и это вполне нормально. Никто не хочет печалиться. Никто не хочет страдать. Да, благословение это не предусматривает. В отличие от испытаний, там все это есть. Но у них есть, у благословения его испытания, нечто общее. Об общем мы сейчас прочитаем. Опять первое письмо Петра, на этот раз 4 глава, будем читать с 12 по 13 стих. Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания. В этом нет ничего странного. Наоборот. Наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях Христа, чтобы вам радоваться и веселиться, и тогда, когда откроется Его слава. Здесь тоже говорится про испытания. Даже огненные. Огненные — это какие-то страшные испытания. Ведь у людей могут быть самые страшные испытания в жизни. И кажется, нет никаких благословений. Но испытание служит для цели такой, чтобы наша жизнь стала крепче в Боге. Чтобы испытанная наша вера стала цене золота. Потому что оно все равно не вечно. Этому служит испытание. Но общее, как можно поставить такую фигурную скобку, написать благословение и испытание. Общее между ними – это радость. Если про благословение это сказано очень прямо, оно обогащает и печали с собой не приносит, притча 10 глава, то об испытании, об этом тоже сказано. Но сначала идут испытания, а потом уже радость. 1 Петра 4 глава, что мы прочитали, 13 стих. Наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях Христа. Испытания, огненные испытания, страшные. Тоже участвуют в страданиях Христа. Для чего? Чтобы вам радоваться и веселиться, и тогда, когда откроется Его слава. То есть тогда, когда придет Иисус. Это общее между благословением и испытанием. Радость, неизреченная радость от того, что в одном случае получено благословение, мы благословены, в другом случае мы прошли испытание, и мы знаем, чтобы прошли его. Во-первых, радость от этого. Во-вторых, радость от того, что когда придет Иисус Христос второй раз, мы точно знаем, что наши страдания здесь на земле были не напрасны. Эти страдания ради Христа и веры были очень ценны в глазах Бога. И мы будем радоваться и веселиться, когда откроется Его слава, когда придет в славе с тьмами ангелов, мы будем радоваться и веселиться. Как бы сегодня не было сложно. И в некоторых случаях страшно. Итак, подводя итоги этой передачи, благословение и испытание, общее между ними, мы можем сказать, что благословение и испытание, хотя они разные по своему характеру, это все от Господа. Это все от Господа. И итог этого тоже общий. Благословение печаль не приносит. Люди ликуют, радуются, готовы петь, танцевать, что угодно. Это благословение. Природа испытания другая, но смысл такой же. Он приведет к ликованию. Во-первых, когда мы поймем, что мы прошли испытание. Во-вторых, когда придет Иисус Христос второй раз, Он приведет, оно это испытание приведет к ликованию. И в этом их общее благословение испытания. Все от Господа и все к ликованию. О, друзья, принимайте благословение и радуйтесь, но и проходите испытания, чтобы потом, пройдя его, ликовать Господи, торжествовать, потому что так говорит Библия. Это общее между благословением и испытанием, радость и ликование. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывай Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерри и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Братство жизни. В полутемной глиняной хижине напротив входа горел огонь. Воины племени в молчании окружили фигуру одинокого человека, стоявшего в центре со склоненной головой. Они медленно двигались вокруг него, бормоча ритуальные заклинания. Внезапно они остановились как по сигналу и стали на колени лицом к тому человеку в центре. Их предводитель взял чашу и поставил ее осторожно себе на колено. Затем он вынул из-за пояса острый камень и быстрым движением нанес себе порез на руке. Заструилась кровь, которую он аккуратно собрал в приготовленную чашу. Через несколько мгновений кровь остановилась. Предводитель передал чашу следующему по кругу воину. Воины один за другим проделали ту же процедуру, что и их предводитель. Чаша обошла круг и снова вернулась к нему. После этого предводитель с чашей в руках встал в полный рост и передал чашу человеку, стоявшему в центре круга. Последний выпил содержимое чаши до дна. И в ту же секунду поведение воинов изменилось. Они с радостными криками вскочили на ноги и бросились обнимать своего нового брата. Церемония посвящения завершилась. Теперь они смогут вместе участвовать в великих приключениях. Они будут вместе охотиться на слонов и носорогов, вместе расправляться с врагами. Эта страшная церемония, повторявшаяся тысячи раз на протяжении многих лет, создала их единство, установила их прочное нерушимое братство. Жители деревни, африканской деревушки, стоявшей во дворе, с трепетом прислушались к звукам, доносившимся из центральной хижины. Они также переживали радость, потому что знали, что число братства воинов увеличилось. Я думаю, что вам всем приходилось слышать о подобных церемониях. Они практикуются во многих племенах и в наши дни. И легко понять, как этот торжественный обмен кровью сплачивает людей в мистическом союзе. Может быть, вам это покажется странным, но между той кровавой церемонией посвящения в братство и событиями, произошедшими в Вифлееме много столетий тому назад, существует определенное сходство. Вы помните, что случилось в Вифлееме, правда ведь? В том маленьком городке родился Иисус. В Вифлееме он не только принял на себя кровь своих братьев и сестер, но он принял на себя самую человеческую природу. В той церемонии, в глиняной хижине, участники ее составляли братство еще и до пролития крови. Все они были членами человеческой семьи, но Иисус пришел в наш мир как гость из другого мира. По своей природе он не принадлежал человеческой семье. Он был единственным возлюбленным Сыном Божьим. Случилось чудо, в результате которого Бог стал членом нашей семьи. И благодаря этому великому событию наша судьба исполнилась надеждой славы. Сын Божий стал человеком для того, чтобы вернуть человечеству первозданное величие. Он присоединился к человеческому братству для того, чтобы оно стало братством жизни. Во второй главе послания к евреям в новозаветной части Библии говорится о том, как Сын Божий стал одним из членов человеческой семьи. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. И еще я буду уповать на Него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. Библия говорит здесь об отношении Бога к братству людей. Далее в главе 2 говорится о том, каким путем Христос, Сын Божий, вошел в человеческое братство. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангела восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо, как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Библия говорит здесь о том, что Бог прекрасно сознавал, в каком положении находится человечество. Человек находится в смертельной опасности. Многие люди считают, что будущее человечества обречено. Может разразиться в любой день атомная или ядерная война, и в результате ее наш мир станет необитаемым. И даже если этого не случится, окружающая среда на Земле станет настолько загрязненной, что жить здесь будет просто невозможно. Личная жизнь людей также омрачена трагедиями из-за разрушительного действия греха. Многие из нас страдают неизлечимыми болезнями. О, как мы разочарованы в себе и в других! Многие из нас чувствуют скорое приближение смерти. Таково положение сегодняшнего человечества. Таково ваше и мое положение. Библия показывает, что Бог прекрасно знает все о нашем положении. Боги других религий не обращают никакого внимания на человека и на состояние дел в этом мире. Их боги, боги холодные и безразличные. Совсем не таким показывает Библия Бога истинного христианства. Бог сотворил мир и человечество, чтобы выразить этим свою любовь. И Бог сделал все необходимое, чтобы спасти человека от ожидающей его страшной перспективы. Ибо надлежало, чтобы вождь спасения их совершил через страдания. Богу надлежало исполнить работу по спасению. То, что совершил Бог, и тот путь, каким Он совершил это, отражают самую природу Бога. Я надеюсь, что вы знаете кое-что о страданиях Христа. И, возможно, вы думаете, что Христос должен был пройти через эти страдания в результате случайности, произошедших в ходе Его земной жизни. Может быть, вы думаете, что если бы события повернулись в другом направлении, Ему бы не пришлось страдать? А? Может быть, Ему не пришлось бы никогда пойти на Голгофу. Если вы так думаете, вы ошибаетесь. Иисус должен был пострадать так, как Он пострадал из-за особых качеств, присущих самому Богу, Его природе. Человечество обрело спасение только благодаря тому, что это требовала сама природа Бога. Мы имеем все основания радоваться, что Бог сделал наше спасение досягаемой реальностью. Но мы также должны славить нашего Бога за то, что Он воистину великий Бог любви. Во 2 главе послания к евреям мы читаем, как Бог стал человеком в лице своего возлюбленного Сына. Это было
2: совершенно необходимо, потому что в силу самой Божьей природы спасение могло быть достигнуто только таким путем. Иисус Христос должен был принять на себя нашу кровь и плоть. Послание к евреям напоминает нам о том очевидном факте, что мы существа, состоящие из плоти и крови. А природе Бога не свойственна плоть и кровь. Бог есть Дух. Но ради того, чтобы наше спасение стало возможным, Ему пришлось принять на Себя плоть и кровь, стать во всех отношениях настоящим человеческим существом. Помните, и Слово стало плотью. Всемогущий, вечный, всевидящий Бог славы смирил, принизил себя до положения смертного человека. Через непорочное зачатие он вошел в братство людей земли. Он стал братом каждому человеку, каждому ребенку, всем, кто имеет плоть и кровь. Но это еще не все. Когда Бог стал человеком, Он не только воспринял на Себя плоть и кровь, но Он также подчинился всем ограничениям, которые свойственны нам, смертным. Когда Иисус стал человеком, Он вступил в круг жизни. Бог жизни вошел в мир, в котором правит смерть. Он своими глазами увидел все ее уродство, все страдания, которые она причиняет людям. Он стал одним из нас, членом нашего братства смерти. И Он сделал это добровольно. Интересно, что ответил бы архангел Гавриил, если бы ему представилось возможно стать человеком? Я думаю, что если бы ему это предложили, он бы ответил: «О нет, только не я. Мне совсем не хочется становиться человеком». «Почему нет, Гавриил?» На этот вопрос, я думаю, он бы ответил: «Потому что люди умирают. Если я стану человеком, я стану смертным, а я не желаю иметь ничего общего со смертью». Иисус был больше, чем ангел. Он был вечным Сыном Божьим, вторым лицом Божьего Триединства. И Он стал человеком, чтобы обрести способность умереть. Но когда это случилось, все изменилось. Когда Бог жизни вошел в братство смерти, это братство не могло оставаться таким, каким оно было прежде. В послании к евреям описывается этот великий акт Божьей любви. И там также дается объяснение, что Бог сделал это не из простого чувства солидарности с человечеством. Он сделал это для того, чтобы вступить в смертельную борьбу с князем смерти, сатаной. Вот что мы читаем об этом во второй главе послания к евреям. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оныне, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Люди, знакомые с Библией, могут вспомнить, что произошло в прошлом в саду Эдема. В этом саду сатана соблазнил человечество сделать роковой выбор и свернуть на путь смерти. И вот так человеческий род стал братством смерти. Иисус же вступил в это братство, чтобы уничтожить нашего смертельного врага. Бог встретился с сатаной не на каком-то далеком поле сражения, отстоящем от нас на десятки световых лет в неизвестной галактике. Бог пришел в наш мир и стал одним из нас, потому что наш враг держит нас в своей смертельной хватке именно здесь, на земле. В битву с сатаной мог вступить только человек из плоти и крови, подобный тебе и мне. Победа над сатаной могла быть достигнута только ценой смерти абсолютно совершенного, непорочного человека, Иисуса Христа. Итак, Бог явился на землю и вступил в братство людей, братство смерти, чтобы навсегда покончить с властью сатаны над человеческим родом. Как говорит Библия, Он пришел, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Так братство смерти стало братством жизни. Иисус уничтожает страх смерти в тех, кто верит в Него. Страх смерти обладает страшной силой над нашей жизнью. Этот страх отражается на поведении людей. Человек может стать крайне эгоистичным, старается захватить для себя все, что только возможно, из-за страха, что смерть поджидает его за углом. Страх смерти может вызвать подавленность и отчаяние даже у тех, кого мы считаем эмоционально устойчивым. И смерть приходит к нам не только в конце земного пути, но касается нас неоднократно на всем протяжении нашей жизни. Шекспир сказал, что трус умирает 1000 раз, но храбрый умирает только однажды. Но таких храбрецов немного. Для большинства людей смерть является немилосердным хозяином, а мы ее подданные рабы. Но те, кто отдают свою жизнь Христу, перестают быть рабами смерти. Чтобы привести многих сынов в славу, наш великий Спаситель должен был пройти через страдания. Он пострадал, прежде всего, став человеком, смертным, одним из нас. Он пострадал от встречи с сатаной, пострадал, умерев на кресте, для того, чтобы мы никогда больше не знали страха смерти. Он воспринял на себя плоть и кровь, чтобы эта плоть и кровь смогла принять на себя весь Божий гнев, направленный против греха мира. И когда Он это сделал, Он разрушил власть смерти над вами. Если только вы верите в Него. Верить в Него — вот что чрезвычайно важно для нас. Вера — это звено, связывающее нашу жизнь с Его совершенной жизнью. Те, которые отвергают Иисуса и смеются над всем тем, о чем мы говорили, остаются, к сожалению, членами старого братства, братства смерти, те люди, которые...

что смерть никогда не коснется их. Конечно, им придется пройти через смерть физическую, но в тот самый момент, когда они переступят за порог этого мира, они познают всю полноту Божьего великого спасения. Тех, кто верит в Иисуса, ожидает великолепная слава по другую сторону великой разделительной черты, отделяющей эту жизнь от жизни грядущей. Они могут испытывать страх смерти только тогда, когда их вера слабеет, и они забывают о том, что сделал для них Иисус. Но когда они серьезно подумают о смерти и вспомнят о том, что Иисус приходил на землю, чтобы стать их братом, они понимают тогда, как беспочвенны их страхи. Позвольте, я задам вам вопрос. Стал ли Иисус вашим братом? Исповедовали ли вы перед Ним свои грехи? Признали ли вы, что Он единственная надежда в вашем спасении? Верите ли вы, что Он умер и снова воскрес из мертвых ради вас? Знаете ли вы, что сейчас Он жив, что Он находится на небе по правую руку от престола Отца? Знаете ли вы, что Он готовит для вас место, чтобы вы смогли прийти туда в один прекрасный день и соединиться с Ним навеки? Вот что означает вера в Иисуса. Может быть, у вас есть тысячи причин для того, чтобы... Может быть, у вас есть тысячи причин для того, чтобы остаться неверующим. Я знаю, что такое положение вполне возможно, но я также знаю, что благая весть Библии, о которой вы услышали в этой передаче, обладает достаточной силой, чтобы преодолеть все человеческие возражения. Это благая весть о Божьей любви. И эта любовь проявилась в том, что Бог послал Своего Единородного Сына в наш мир, чтобы Он стал одним из нас. Эта любовь проявилась также в том, что Бог допустил, чтобы Его возлюбленный Сын прошел через такие страдания, которые мы не можем даже себе вообразить. И все это было сделано для того, чтобы уничтожить власть сатаны над нашей жизнью и освободить нас от всех страхов. Эта благая весть обладает достаточной силой, чтобы сделать верующего из самого закоренелого скептика. Эта весть сделала верующим и меня. Эта весть может сделать верующим и вас. Подумайте. Мы поражены. О Боже, что Ты счел необходимым послать в мир Своего Сына, чтобы сделать возможным наше спасение. Мы не можем даже вообразить, что происходило в глубине Твоего святого сердца, когда Ты готовился вести в мир Своего Сына Иисуса. Мы только можем признать и с благодарностью принять Твою великую любовь к нам. Мы благодарим Тебя за одержанную Иисусом над сатаной победу, над смертью. Какой ценой пришлось Тебе заплатить за эту победу? Мы думаем о Голгофском кресте и обо всех страданиях, через которые Ему было суждено пройти ради нас. Мы не можем постичь всей глубины Его страданий, а мы можем с радостью благодарить за плоды этих страданий. Укрепи нашу веру. Зарони зерно веры в сердца тех, кто еще не покорился власти евангельского благовествования и кто сегодня услышал эту благую весть. Преодолей всякое сопротивление, всякое препятствие, стоящее на пути к вере. Умножь ряды нашего братства жизни через Господа.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Доброго времени суток, Дмитрий.
1: Солнечного дня тебе, Татьяна.
0: Спасибо. Скажи, пожалуйста, сегодня чем ты будешь нас удивлять?
1: Сегодня мы продолжим говорить о патриархах народа Израиля. И очередной патриарх...
0: Яков?
1: Совершенно верно. Яков, который впоследствии получил имя Израиль. Третий из библейских патриархов и младший из сыновей-близнецов патриарха Исаака, родившийся после 20-летнего бесплодного брака. Отец 12 сыновей, родоначальников колен Израиля. Имя Израиль в еврейском подлиннике Исраэль имеет двойную этимологию, это и прямой Богу, и боролся с ангелом. Ну и традиционно это имя переводится как «борющийся с Богом».
0: Да, о бурной жизни Якова нам известно очень многое.
1: Действительно, жизнь Якова была бурной, насыщенной событиями, как благословенными, так и трагическими. Так же, как и патриархи Авраам и Исаак, в жизни Якова много намеков на грядущего Мессию. Мы не будем заниматься полным пересказом истории Якова. Как говорится, книга «Бытие» вам в помощь. Я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на, может быть, то, что иногда ускользает от нас. Вот каков был Иаков, когда мы встречаем его на страницах Писания? Вот читая характеристику Иакова, которую дает нам книга «Бытие», каким он был человеком? Мы читаем, что он был человеком мирным, живущим в шатрах. Моисей не случайно делает акцент именно на таком описании Иакова. По еврейской традиции или по еврейскому преданию, именно Авраам воспитывал своих внуков Исава и Якова. Но только Иаков оказался тем, кто воспринял важность духовного наследия, которое получил Авраам. Именно в шатрах Авраама Иаков был научен монотеизму и осознал важность благословения, которое получил Авраам от Бога и стал наследником этого благословения. Но чтобы в полноте получить обетование, Иакову пришлось стать изгнанником. Вот что чувствует человек, когда становится изгнанником? Неуверенность, тоску, одиночество. Может, Иаков испытывал те же чувства, когда убегал от гнева Исава, и когда он пришел в место, которое называется Луз. Место, где его застала ночь. Естественно, гостиницы рядом не было, мягкой перины не было. Ему пришлось спать на голой земле. И вместо подушки он под голову подложил себе камень.
0: Да, это очень известное место для многих верующих.
1: Точно. И обычно все обращают внимание, и это тоже важно, на видение, которое Иаков видел во сне, а именно лестницу Божью и ангелов, снисходящих и восходящих на небо. А знаешь ли ты, Татьяна, что это одно из самых мессианских мест в Писании?
0: Нет, а ты мог бы конкретнее пояснить, что именно мессианского в этом отрывке?
1: Ну, как я сказал, будем обращать внимание на мелочи. Но вначале обратим внимание на самую крупную мелочь. Во-первых, сам Господь окончательно утверждает Иакова наследником обетования, называя Иакова сыном Авраама. «Я Бог Авраама, отца твоего». Мы знаем, что Авраам не был буквальным отцом Иакова. Но о чем это говорит? Что настоящим отцом является тот, кто духовно тебя воспитал. Исаак, к сожалению, очень поздно пришел к этой мысли, что Иаков, а не Исав, наследники обетования Авраама. Вторая крупная мелочь, на которую мы обратим внимание, это камень, который подложил себе под голову Иаков.
0: Дима, но при чем тут камень и мессианские пророчества?
1: Наши мудрецы, комментируя это место Писания, задают вопрос. Что же за камень положил себе под голову Иаков? И отвечают. Краеугольный камень положил Иаков в основание будущего храма, как и у пророка Исаии записано. Вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Это очень важно, что место, где остановился Иаков, недалеко от горы Мориа, где в будущем будет построен храм Богу. В качестве подтверждения, что храм будет построен, Иаков возливает масло на камень. Таким образом, он символически предвозвещает будущее служение. Но также этот камень нам напоминает о нашем Мессии, Иешуа. Мы знаем, что Он – краеугольный камень нашей веры. В Псалме 117, стих 22, записано: «Камень, который отвергли строители, стал главой угла». То есть основание не физического, а духовного храма Богу. Проснувшись, что делает Иаков? Возливает елей на камень и называет это место Бейтель, дом Бога. Елей, который вылил Иаков, также символизирует помазание на служение Богу. А как на иврите звучит слово «помазание»? Машиах, Мессия, Христос. Итак, мы видим краеугольный помазанный камень. На кого это нам указывает? Конечно же, на Иешуа. Иешуа – это краеугольный камень, помазанный на служение. На какое служение он был помазан? Чтобы вернуть нас к Богу в небесное царство. И все это мы можем увидеть, читая, изучая историю третьего патриарха Израиля – Иакова.
0: Спасибо большое, Дима. В нашей копилке уже много информации о трех патриархах. И мы ждем продолжения.
1: С удовольствием. Шалом.
0: Шалом.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

«Вразуми меня, вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Псалом 118:34. Быть вразумленным – это значит иметь понимание, разумение, мудрость. Тот, кого вразумил Господь, тот правильно видит и правильно понимает все, потому что такой душе Бог открывает истинную суть всего. Тот, кого вразумляет Господь, имеет особые отношения с Ним. Он знает Господа, научается от Него, доверяет Ему. Вразумленный Господом понимает цель и смысл своей жизни. Вразумленный Господом понимает других людей, имеет правильное отношение к ним. Вразумленный Господом на все, что происходит в его жизни, имеет правильный взгляд. Тот, кого вразумляет Господь, понимает взаимосвязь между Словом, которым Бог сотворил вселенную, и между Словом, которое говорит, как жить в этом мире. У Господа есть самые различные методы вразумления человека. Он вразумляет через свое Слово. «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Псалом 118:130. Господь также может вразумлять через болезни. Он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих. Иова 33:19. Господь может вразумлять чудесами, которые Он творит. Он может вразумлять через других людей, через сновидения. У Него множество методов, как дать человеку понимание. Главное в том, чтобы мы желали быть вразумленными и были готовы к этому. Псалмопевец испытывает нужду в том, чтобы быть вразумленным, поэтому он обращается к Богу. Этой просьбой он говорит о полной зависимости от Него. «Меня никто не может вразумить, только Ты. Вразуми меня, я хочу быть вразумлен, я готов к этому. Это желание моего сердца, души и разума». Вразумление от Господа – это основание для правильного отношения к Божьим заповедям. Человек, не вразумленный Господом, не соблюдает Его заповеди и не хранит их в своем сердце. Та душа, которую вразумляет Господь, соблюдает заповеди и хранит их всем сердцем. Эта душа живет по закону Божию, имеет силы его соблюдать, предана заповедям Божьим и надежно хранит их неизменными в своем сердце. Да будет нашим желанием и нашей просьбой Господу, чтобы Он вразумлял нас. Это прекрасное состояние – стоять на Божьих позициях и видеть все так, как видит Господь.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.